0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами я, Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги седьмого тура викторины «Живая Словакия» и узнаем имя победителя. После чего выйдет в эфир восьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте Каракала в Брусно в центральной Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать архивное интервью с выдающейся переводчицей классической русской литературы Верой Хегеровой. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» было широко известным явлением в Братиславе. «Асторию» построили в 1925-26 годах по проекту архитекторов Фридриха Вайнвурма и Игнаца Вечеи. Это было первое здание, возведенное специально для размещения кафе и бара. Хотя изначально планировалось построить четырехэтажное здание, фактически были возведены лишь два этажа. 100 лет назад, 31 августа 1926 года, из этого кафе состоялась первая в Словакии прямая радиотрансляция, сопровождавшаяся живой музыкой в исполнении цыганского музыканта Йошко Пихика. В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» занимало важное место на культурной и светской карте города и служило местом встреч для многих выдающихся деятелей политики, музыки, литературы и изобразительного искусства. В понедельник 31 августа в 10:00 исполнилось 90 лет с того момента, как Чехословацкое радио начало регулярное вещание на коротких волнах. Мы отмечаем эту дату как начало вещания на зарубежную аудиторию. Уже тогда в программы, предназначенные для соотечественников за рубежом, включались передачи на словацком языке. Мы можем быть довольны нынешним положением Международного радио Словакии. Оно сегодня представляет собой современную, эффективно работающую, пусть и небольшую радиостанцию, которая вещает на 6 языках, рассказывая миру новости из Словацкой Республики. Словом, мы выступаем в роли голоса Словакии за рубежом. Этот голос можно услышать в эфире на коротких волнах, в интернете или в подкастах на MP3 проигрывателях. Мы очень признательны за ваши письма и вообще за любой отклик, будь то сообщения от соотечественников из самых разных уголков земного шара или от путешественников и туристов. Пожалуйста, оставайтесь с нами и дайте нам знать, что вы нас слушаете. Возможно, вы захотите поделиться тем, что вам понравилось или не понравилось в наших передачах, ведь мы работаем именно для вас. Оркестр народных инструментов Словацкого радио был создан как профессиональный коллектив 1 сентября 1976 года. Его задачей стала запись и конкретное исполнение аранжировок народных песен из различных регионов Словакии. Эти аранжировки, а также оригинальные сочинения, создавались выдающимися композиторами той эпохи, такими как Йозеф Маловец, Мирослав Базлик, Владислав Бурлас, Илья Зеленко, Светозар Страчина и другими. За десятилетия существования ансамбля был создан обширный репертуар, и многие из этих песен завоевали популярность у радиослушателей. Во вторник 1 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения писателя и переводчика Йозефа Кота. Он обогатил словацкую литературную среду переводами произведений английской и американской литературы. Будучи пионером в области теории и преподавания перевода, он четверть века проработал преподавателем в государственной языковой школе в Братиславе. С 1971 по 1990 год он возглавлял отдел искусств в Министерстве культуры. После бархатной революции в 1990-91 годах он работал в Институте искусствоведения и театральной коммуникации. С 1991 по 2016 год он преподавал в государственной языковой школе в Братиславе, где с 1995 года вел подготовительный курс к специальному государственному экзамену по переводу. Он завершил свою работу в школе в день своего 80-летия. Кот был видным переводчиком англо-американской литературы. Он переводил прозу таких авторов, как Чарльз Диккенс, Уильям Фолкнер, Уильям Голдинг, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Харпер Ли, Генри Миллер и Джером Дэвид Селлинджер. Он также перевел роман австралийского музыканта и писателя Ника Кейва «Смерть Банни Монро». Кроме того, он уделял внимание современной драматургии, и в частности комедиям, трагедиям и историческим пьесам Уильяма Шекспира, переведя более 20 из них. Совместно с Рудольфом Скукаликом он составил антологию «Американская поэзия XX века». Йозеф

0: Тот ушел из жизни в Братиславе 22 мая 2022 года в возрасте 85 лет. 4 сентября исполнилось 50 лет со дня смерти словацкого писателя и интеллектуала левых взглядов Владислава Новомесского. Он был одной из самых значимых фигур в словацкой литературе межвоенного и послевоенного периодов. Во время Второй мировой войны он вошел в состав подпольного руководства Коммунистической партии Словакии, а в период Словацкого национального восстания занимал пост заместителя председателя Словацкого национального совета. После Второй мировой войны он занимал важные политические посты, в частности, пост уполномоченного по делам образования и культуры. Однако в 1951 году Новомесский был обвинен в буржуазном национализме и арестован. В 1954 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. После освобождения в 1956 году и полной реабилитации в 1963 году он вновь занялся литературной деятельностью и возглавлял организацию «Матица Словацкая». Новомесский писал в жанре социальной баллады гуманистического звучания. Его произведения включают сборники стихов «Воскресенье», «Открытые окна», «Святой за околицей», «Оттуда» и поэму «Вилла Тереза», посвященную Октябрьской революции. Его произведения отражают широкий взгляд на социальную, культурную и политическую сферы. Он сыграл ключевую роль в формировании нового направления словацкой поэзии. Его поэтическое творчество сочетает в себе новаторский подход к действительности, современные европейские литературные течения и глубокую интеллектуальность. Он обращался к темам человечности, истины и красоты, а также к конфликту между внутренним и внешним опытом. Благодаря своему творческому наследию он по праву считается одной из самых значимых фигур словацкой поэзии XX века. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Андрей Шевченко. В первые выходные дни месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В августовском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте «Диамант», расположенном в Дудинце. Конкурсный вопрос седьмого тура звучал следующим образом. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Этим продуктом является мед. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросил свою коллегу Алену Ганеву.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Алена Ганева. С удовольствием выберу победителя седьмого тура нашей викторины «Живая вода». Так. Им становится, нет, ею становится. Значит, победительницей седьмого тура является Елена Крылова, город Рига, Латвия. Елена, поздравляем вас с победой, ждите от нас бандероль с сувенирами.
0: А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню «Грайте трубки, трубите в трубы» в исполнении группы «Видиек».

0: Друзья, главный приз розыгрыша среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии «Путевку в курорт Дудинца» выиграл в этот раз слушатель из Портленда, США, Марион Вислоцкий. Очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить восьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленной нашей коллегой из немецкой редакции Керстин Плашке.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: Друзья, в этом году Международное радио Словакии вновь подготовило серию тематических конкурсов. Этот цикл под названием «Живая вода» посвящен словацкой курортной индустрии, использующей богатые целебные источники, которыми славится Словакия. В сегодняшнем выпуске, подготовленном нашей коллегой Керстин Якубик из немецкой редакции, мы приглашаем вас посетить один из небольших курортных городков центральной Словакии – Брусно.

0: Курорт Брусно расположен в живописной долине в пределах Словацкого Рудогорья, крупнейшего горного массива Словакии, простирающегося с запада на восток через центральную и восточную части страны, к северо-востоку от административного центра Банска Бистрица. Расположение курорта на окраине поселка Брусно с населением 2100 человек в окружении гор делает это место идеальным для отдыха и восстановления сил. По прибытии гостей встречает свежий горный воздух, наполненный ароматом окружающих хвойных лесов. Местную целебную воду начали использовать в оздоровительных целях еще в 19 веке, рассказывает Ленка Соколова, менеджер по продажам и маркетингу курорта Брусно.
1: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818.
2: Первые письменные упоминания о минеральных источниках Брусна относятся к 1818 году, когда они были зафиксированы в приходской хронике поселка Медзеброд. Однако местные жители уже давно знали о целебных свойствах этой воды. Источниками пользовались прежде всего местные лесорубы и шахтеры, проходившие мимо по пути на работу. Строительство первого здания курорта началось в 1834 году и завершилось в 1837. Первый сезон открылся весной 1838 года. Этот год считается официальным началом курортного дела в Брусно.
0: Первое здание курорта сгорело в 1859 году. Два года спустя оно было восстановлено и по сей день известно как исторический павильон Вепор.
2: Золотой век курорта начался в 1884 году, когда его приобрел Людовит Эрзенауэр, строитель и проектировщик из Банской Бистрицы. В период его деятельности было возведено несколько зданий, которые по сей день составляют историческое ядро курорта. Розенауэр также привлек к работе первого штатного курортного врача, доктора Йозефа Лукачи.
0: В то время Брусно пользовался большой популярностью у венгерских отдыхающих из Будапешта. Уже тогда курорт предлагал целебные источники для питьевого лечения, подобные тем, что были в Карловых Варах, благодаря чему получил прозвище «Словацкие Карловы Вары». К тому же для гостей из Венгрии он был ближе и доступнее по цене. Хотя после образования Чехословакии курорт лишился этой традиционной клиентуры, в новых социальных условиях 1920-х годов он, тем не менее, пережил настоящий расцвет. Помимо целебных вод, обширные торфяники позволяли проводить разнообразные оздоровительные процедуры. В санаторных корпусах Вепор, Дюмбьер и Паула насчитывалось 150 номеров, которые благодаря наличию электрического освещения и водопровода были весьма современными для того времени. Затем началась Вторая мировая война. Ленка Соколова продолжает рассказ.
1: Po vojne boli kúpele vo veľmi zlom technickom stave. Situáciu ešte zhoršil požiar v roku 1847.
2: После войны курортные сооружения находились в крайне запущенном состоянии. Ситуацию усугубил пожар, произошедший в 1947 году. Впоследствии комплекс был реконструирован силами металлургического завода в городе Подбрезово, а позднее перешел в ведение государства. Важнейшим этапом развития инфраструктуры стало возведение лечебного корпуса «Поляна». Строительство началось в 70-х годах, а открытие объекта состоялось в 1985 году. По сей день этот корпус остается основным центром проведения лечебных процедур для отдыхающих.
0: На момент открытия комплекс «Поляна» был одним из самых современных санаториев в Словакии. Старый исторический санаторный комплекс впоследствии прекратил свою работу в 1986 году. Сегодня санаторий в Брусно располагает в общей сложности 380 койко-местами в корпусах «Поляна» и «Бруснянка», а о благополучии гостей здесь заботятся около 140 сотрудников. Старшая медсестра Мария Погорелцева точно знает, как именно можно помочь гостям в Брусно.
3: В
2: сфере медицинского обслуживания этот курорт специализируется на лечении заболеваний кровеносной и дыхательной системы. Процедуры включают гидротерапию, электротерапию и реабилитацию. Последние направлены как на оздоровление, так и на расслабление.
0: Помимо этих бальнеологических процедур, лечению органов дыхания способствует и местный климат, о чем рассказала Славомира Благушьякова, операционный директор курорта.
2: Воздух в Брусне, где у нас также есть метеостанция, чище, чем в Высоких Татрах. Иными словами, здешний воздух тоже обладает целебными свойствами.
0: К этим преимуществам добавляется еще одно – целебная сила местных источников. На курорте Брусно их воду используют для питьевого лечения после операции на желчном пузыре или желудке, а также при заболеваниях мочевыводящих путей и проблемах с сердцем. Менеджер по продажам и маркетингу Ленка Соколова знает по именам все пять источников.
1: Je то Людвиг, Павла, Дюмбьер, Вепор и Андрей.
2: Это источники под названиями Людвиг, Паула, Дюмбьер, Вепор и Андрей. Питьевые курсы с использованием этой воды особенно рекомендуются при потере аппетита и хронических воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей и пищеварительной системы, а также для восполнения суточной потребности организма в кальции и магнии.
0: В состав воды лечебных источников Людвиг и Андрей также входит фтор. Как и три других источника, они находятся в свободном доступе в расположенном рядом курортном парке. Поэтому не забудьте взять с собой емкость для воды, отправляясь на прогулку по парку. При необходимости ее можно получить на стойке регистрации курортного комплекса вместе с картой окрестностей. Вода из каждого источника имеет свой неповторимый вкус, зависящий от ее состава, что позволяет каждому гостю найти свой любимый вариант. В одной из частей парка расположено сооружение по разливу минеральной воды «Ондрей», которая поступает в продажу через розничные сети по торговой маркой и «Бруснянка». С 2020 года у курорта «Брусно» новый владелец. С тех пор, помимо прочего, был успешно реализован проект, которым особенно гордится операционный директор Славомира Благущакова.
2: Три года назад мы завершили строительство масштабного оздоровительного центра «Каракалла СПА». В нем есть плавательный бассейн, джакузи, бассейны для релаксации и индийская река.
0: Посетителей также ждут 8 тематических саун, таких как ароматическая паровая сауна Махараджа или биосауна Микеланджело. Оздоровительный центр, названный в честь знаменитых древнеримских терм «Каракалы», занимает общую площадь 3300 квадратных метров. По словам директора Благущаковой, это делает его крупнейшим подобным объектом среди спа-комплексов Словакии. Его посещают не только клиенты курорта, но и гости из окрестностей. Отдых на курорте – это не только лечебные процедуры и релаксация в оздоровительном центре или парке, но и культурная программа. Гости курорта «Брусно», безусловно, не упускают такой возможности, что подтверждает Славомира Благущакова.
2: Трижды в неделю здесь проходят музыкальные вечера. Кроме того, конечно, устраиваются тематические выходные, например, приуроченные к Международному женскому дню, Дню Святого Николая или Дню детей. Мы организовываем мероприятие «Встречаем лето», которое в этот раз прошло на террасе. Это крупное событие. В этом году главным исполнителем стал Павел Гамел.
0: Одним из самых известных событий является музыкальный фестиваль имени Йозефа Беднарика, который ежегодно в августе проходит на курорте «Брусно». В его программе представлены знаменитые музыкальные номера в исполнении как звезд, так и ярких новых талантов. Помимо музыкальных мероприятий, курорт предлагает автобусные экскурсии как в соседние города, так и к расположенному неподалеку замку в Словенской Лупче. А что же говорят об этом гости курорта «Брусно»? Мнение госпожи Мирославы на этот счет однозначно.
3: Я
2: приезжаю сюда уже 18 лет, потому что знаю здесь все досконально. Люди, персонал и врачи очень приятные. Все неизменно внимательны и отзывчивы. Уровень услуг тоже на высоте. Менять этот курорт я не собираюсь. Я бывала и в Сляче, но, пожалуй, главная причина, по которой я возвращаюсь именно сюда, это царящая здесь семейная атмосфера. Мы все знаем друг друга, да и качество обслуживания отличное.
0: А госпожа Эва решила впервые отправиться на курортный отдых в Брусно.
2: Здесь приятно, потому что атмосфера очень камерная. Людей немного, да и сам комплекс небольшой. Я не люблю огромные комплексы, так что здесь мне очень нравится.
0: Чтобы и впредь обеспечивать клиентам максимальный комфорт, руководство спа-центра не теряет времени даром и постоянно работает над улучшениями. Операционный директор Славомира Благущакова поделилась с нами планами на будущее.
4: Каждым роком садоставаме допреду.
2: Мы движемся вперед год от года. Уже завершено строительство курортного корпуса «Бруснянка» и крупного оздоровительного центра «Каракалла СПА». Начало ремонта номеров теперь запланировано на январь. До конца года мы также завершим обновление системы наружного освещения, парковой зоны и всех зданий на территории комплекса. Планы на следующий год предусматривают не только ремонт номеров, но и строительство открытого бассейна и парковки.
0: Несмотря на свои скромные размеры, курорт «Брусно» впечатляет разнообразием услуг, предлагаемых посетителям. В этом году здесь было зарегистрировано около 70 тысяч ночевок. Услугами курорта могут воспользоваться как пациенты, направленные страховыми компаниями на лечение, так и гости, оплачивающие пребывание самостоятельно ради отдыха и расслабления, или просто желающие посетить wellness-центр и парк с целебными источниками. И именно эти источники стали темой нашего конкурсного вопроса в этом туре. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Повторю вопрос еще раз. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Присылайте, дорогие слушатели, пожалуйста, свои ответы до 28 сентября по нашему адресу СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава. Ответы можно также отправлять и по электронной почте rsc_russian@stvr.sk. На этот раз, помимо сувениров, вы можете выиграть проживание на 3 ночи с питанием по системе полупансион, включающая также 3 пропуска на целый день в комплекс бассейнов и саун Каракала СПА.
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл. Словаки в мире.
0: Утром 6 апреля 2026 года в Братиславе в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Хагерова, выдающаяся словацкая переводчица классической русской литературы. Она была удостоена 8 наград и премий от словацких издательств и литературного фонда, премии Яна Голова за перевод романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и премии Благослава Гечка за вклад в искусство. Она также активно сотрудничала со словацким радио. Мы предлагаем вашему вниманию интервью из нашего архива с Верой Хегеровой, которое провел наш коллега с радио Регина Михаил Герцег по случаю ее 85-летия. Она родилась в Горна Амичина, недалеко от Банской Бистрицы. Ее родители были учителями, возможно, поэтому некоторые школьные каникулы Веры проходили именно так.
5: Помню, как во время одних летних каникул я занималась только тем, что искала подходящие слова для перевода рассказов Чехова. Мне было интересно как-то проникнуть в текст и найти словацкий эквивалент.
0: Вера Хегерова изучала словацкий и русский язык на философском факультете Университета Каменского. Однако все могло сложиться иначе.
5: Я была певицей и актрисой-любительницей. Профессор русского языка Горанска всегда говорила мне: «Я вижу тебя в роли Кармен».
0: После окончания вуза она устроилась редактором русской литературы в издательство «Татран». Как тогда отбирались книги для словацких читателей?
5: Мы читали все ночи напролет, чтобы добраться до лучших произведений литературы. Конечно, мы также следили за рецензиями, а кроме того, поддерживали контакты с издателями и получали советы от них.
0: В издательстве «Татран», а позже в «Словацком писателе», Вера Хегерова также переводила книги. Благодаря ей мы можем прочитать более 50 произведений русской классики, а также современной литературы на словацком языке. По ночам она посвящала себя Толстому, Достоевскому, Акуджаве и Солженицыну. Переводческая работа порой напоминает судьбу Золушки. В этой истории горошек не отделяют от чечевицы, а ищут нужные слова.
5: Это была постоянная работа с карандашом и ластиком, снова и снова. Я всегда записывала несколько вариантов, иногда 3-4 решения перевода, и выбирала из них, а затем создавала и выбирала 5-й вариант.
0: Что должен знать переводчик? Конечно, иностранный язык, но особенно свой родной язык. Почему?
5: Потому что бесполезно идеально знать оригинальный язык, если отсутствует у человека способность перевести в изучение на родной язык, словацкий. В нашей стране в определенных кругах иногда недооценивают словацкие переводы. Утверждают, будто в словацком языке нет всех средств выражения для всех областей. Я думаю, что словацкий очень богатый язык. Нужно просто уметь с ним работать.
0: «Общество друзей прекрасных книг» и «Новая советская проза». В изданиях с этими названиями многие люди до сих пор могут найти в своих домашних библиотеках произведения в переводе Веры Хегеровой. Она и ее коллеги старались отбирать для нас, читателей, качественные произведения, несмотря на ограничения того времени. Времени, когда могли иногда случиться разные путанные истории.
5: В 1968 году политическая ситуация складывалась таким образом, что можно было опубликовать Бориса Пастернака. Зора Есенска быстро перевела его. После этого ни Пастернака, ни Зору Есенску долгое время не разрешали публиковать. После многих лет Пастернака опять разрешили, а Есенску еще нет. Поэтому издательство «Татран» решило быстро воспользоваться ситуацией и издать Пастернака. Обратилась ко мне, и я перевела его. Но к тому времени уже наступил ноябрь 89 года, и Есенска опять получила возможность. В итоге мы вместе опубликовали перевод книги.
0: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами я, Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги седьмого тура викторины «Живая Словакия» и узнаем имя победителя. После чего выйдет в эфир восьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте Каракала в Брусно, в центральной Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать архивное интервью с выдающейся переводчицей классической русской литературы Верой Хегеровой. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Желаем вам приятного прослушивания.

сопровождавшаяся живой музыкой в исполнении цыганского музыканта Йошко Пегика. В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» занимало важное место на культурной и светской карте города и служило местом встреч для многих выдающихся деятелей политики, музыки, литературы и изобразительного искусства. В понедельник 31 августа в 10:00 исполнилось 90 лет с того момента, как Чехословацкое радио начало регулярное вещание на коротких волнах. Мы отмечаем эту дату как начало вещания на зарубежную аудиторию. Уже тогда в программы, предназначенные для соотечественников за рубежом, включались передачи на словацком языке. Мы можем быть довольны нынешним положением международного радио Словакии. Оно сегодня представляет собой современную, эффективно работающую, пусть и небольшую радиостанцию, которая вещает на шести языках, рассказывая миру новости из Словацкой Республики. Словом, мы выступаем в роли голоса Словакии за рубежом. Этот голос можно услышать в эфире на коротких волнах, в интернете или в подкастах на MP3 проигрывателях. Мы очень признательны за ваши письма и вообще за любой отклик, будь то сообщения от соотечественников из самых разных уголков земного шара или от путешественников и туристов. Пожалуйста, оставайтесь с нами и дайте нам знать, что вы нас слушаете. Возможно, вы захотите поделиться тем, что вам понравилось или не понравилось в наших передачах, ведь мы работаем именно для вас. Оркестр народных инструментов Словацкого радио был создан как профессиональный коллектив 1 сентября 1976 года. Его задачей стала запись и конкретное исполнение аранжировок народных песен из различных регионов Словакии. Эти аранжировки, а также оригинальные сочинения, создавались выдающимися композиторами той эпохи, такими как Йозеф Маловец, Мирослав Базлик, Владислав Бурлас, Илья Зеленко, Светозар Страчина и другими. За десятилетие существования ансамбля был создан обширный репертуар, и многие из этих песен завоевали популярность у радиослушателей. Во вторник 1 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения писателя и переводчика Йозефа Кота. Он обогатил словацкую литературную среду переводами произведений английской и американской литературы. Будучи пионером в области теории и преподавания перевода, он четверть века проработал преподавателем в государственной языковой школе в Братиславе. С 1971 по 1990 год он возглавлял отдел искусств в Министерстве культуры. После бархатной революции в 1990-91 годах он работал в Институте искусствоведения и театральной коммуникации. С 1991 по 2016 год он преподавал в государственной языковой школе в Братиславе, где с 1995 года вел подготовительный курс к специальному государственному экзамену по переводу. Он завершил свою работу в школе в день своего 80-летия. Кот был видным переводчиком англо-американской литературы. Он переводил прозу таких авторов, как Чарльз Диккенс, Уильям Фолкнер, Уильям Голдинг, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Харпер Ли, Генри Миллер и Джером Дэвид Селлинджер. Он также перевел роман австралийского музыканта и писателя Ника Кейва «Смерть Банни Монро». Кроме того, он уделял внимание современной драматургии, и в частности комедиям, трагедиям и историческим пьесам Уильяма Шекспира, переведя более 20 из них. Совместно с Рудольфом Скукаликом он составил антологию «Американская поэзия 20 века». Йозеф Кот ушел из жизни в Братиславе 22 мая 2022 года в возрасте 85 лет. 4 сентября исполнилось 50 лет со дня смерти словацкого писателя и интеллектуала левых взглядов Владислава Новомесского. Он был одной из самых значимых фигур в словацкой литературе межвоенного и послевоенного периодов. Во время Второй мировой войны он вошел в состав подпольного руководства Коммунистической партии Словакии, а в период Словацкого национального восстания занимал пост заместителя председателя Словацкого национального совета. После Второй мировой войны он занимал важные политические посты, в частности, пост уполномоченного по делам образования и культуры. Однако в 1951 году Новомесский был обвинен в буржуазном национализме и арестован. В 1954 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. После освобождения в 1956 году и полной реабилитации в 1963 году он вновь занялся литературной деятельностью и возглавлял организацию «Матица Словацкая». Новомесский писал в жанре социальной баллады гуманистического звучания. Его произведения включают сборники стихов «Воскресенье», «Открытые окна», «Святой за околицей», «Оттуда» и поэму «Вилла Тереза», посвященную Октябрьской революции. Его произведения отражают широкий взгляд на социальную, культурную и политическую сферы. Он сыграл ключевую роль в формировании нового направления словацкой поэзии. Его поэтическое творчество сочетает в себе новаторский подход к действительности, современные европейские литературные течения и глубокую интеллектуальность. Он обращался к темам человечности, истины и красоты, а также к конфликту между внутренним и внешним опытом. Благодаря своему творческому наследию он по праву считается одной из самых значимых фигур словацкой поэзии 20 века. Это только небольшая часть событий, о которых был повод

0: вспомнить в эти дни.
1: Радио Словакия International.
0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Андрей Шевченко. В первые выходные дни месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В августовском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте «Диамант», расположенном в Дудинце. Конкурсный вопрос седьмого тура звучал следующим образом. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Этим продуктом является мед. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросил свою коллегу Алену Ганеву.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Алена Ганева. С удовольствием выберу победителя седьмого тура нашей викторины «Живая вода». Так. Им становится, нет, ею становится. Значит, победительницей седьмого тура является Елена Крылова, город Рига, Латвия. Елена, поздравляем вас с победой, ждите от нас бандероль с сувенирами.
0: А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню «Грайте трубки, трубите в трубы» в исполнении группы «Видиек».

0: Друзья, главный приз розыгрыша среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии «Путевку в курорт Дудинце» выиграл в этот раз слушатель из Портленда, США, Марион Вислоцкий. Очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить восьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленной нашей коллегой из немецкой редакции Керстин Плашке.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: Друзья, в этом году Международное радио Словакии вновь подготовило серию тематических конкурсов. Этот цикл под названием «Живая вода» посвящен словацкой курортной индустрии, использующей богатые целебные источники, которыми славится Словакия. В сегодняшнем выпуске, подготовленном нашей коллегой Керстин Якубик из немецкой редакции, мы приглашаем вас посетить один из небольших курортных городков центральной Словакии – Брусно.

0: Курорт Брусно расположен в живописной долине в пределах Словацкого Рудогорья, крупнейшего горного массива Словакии, простирающегося с запада на восток через центральную и восточную части страны, к северо-востоку от административного центра Банская Бистрица. Расположение курорта на окраине поселка Брусно с населением 2100 человек в окружении гор делает это место идеальным для отдыха и восстановления сил. По прибытии гостей встречает свежий горный воздух, наполненный ароматом окружающих хвойных лесов. Местную целебную воду начали использовать в оздоровительных целях еще в XIX веке, рассказывает Ленка Соколова, менеджер по продажам и маркетингу курорта Брусно.
1: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818.
2: Первые письменные упоминания о минеральных источниках Брусна относятся к 1818 году, когда они были зафиксированы в приходской хронике поселка Медзеброд. Однако местные жители уже давно знали о целебных свойствах этой воды. Источниками пользовались прежде всего местные лесорубы и шахтеры, проходившие мимо по пути на работу. Строительство первого здания курорта началось в 1834 году и завершилось в 1837. Первый сезон открылся весной 1838 года. Этот год считается официальным началом курортного дела в Брусно.
0: Первое здание курорта сгорело в 1859 году. Два года спустя оно было восстановлено и по сей день известно как исторический павильон Вепор.
1: Золотое обдобие купелов настало в году 1884.
2: Золотой век курорта начался в 1884 году, когда его приобрел Людовит Розенауэр, строитель и проектировщик из Банской Бистрицы. В период его деятельности было возведено несколько зданий, которые по сей день составляют историческое ядро курорта. Розенауэр также привлек к работе первого штатного курортного врача, доктора Йозефа Лукачи.
0: В то время Брусно пользовался большой популярностью у венгерских отдыхающих из Будапешта. Уже тогда курорт предлагал целебные источники для питьевого лечения, подобные тем, что были в Карловых Варах, благодаря чему получил прозвище «Словацкие Карловы Вары». К тому же для гостей из Венгрии он был ближе и доступнее по цене. Хотя после образования Чехословакии курорт лишился этой традиционной клиентуры, в новых социальных условиях 1920-х годов он, тем не менее, пережил настоящий расцвет. Помимо целебных вод, обширные торфяники позволяли проводить разнообразные оздоровительные процедуры. В санаторных корпусах Вепор, Дюмбер и Паула насчитывалось 150 номеров, которые благодаря наличию электрического освещения и водопровода были весьма современными для того времени. Затем началась Вторая мировая война. Ленка Соколова продолжает рассказ.
1: По войне были купели во вельми злом техническом ставе. Ситуацию еще сгоршил пожар в году 1847.
2: После войны курортные сооружения находились в крайне запущенном состоянии. Ситуацию усугубил пожар, произошедший в 1947 году. Впоследствии комплекс был реконструирован силами металлургического завода в городе Подбрезово, а позднее перешел в ведение государства. Важнейшим этапом развития инфраструктуры стало возведение лечебного корпуса «Поляна». Строительство началось в 70-х годах, а открытие объекта состоялось в 1985 году. По сей день этот корпус остается основным центром проведения лечебных процедур для отдыхающих.
0: На момент открытия комплекс «Поляна» был одним из самых современных санаториев в Словакии. Старый исторический санаторный комплекс впоследствии прекратил свою работу в 1986 году. Сегодня санаторий в Брусно располагает в общей сложности 380 койко-местами в корпусах «Поляна» и «Бруснянка», а о благополучии гостей здесь заботятся около 140 сотрудников. Старшая медсестра Мария Погорелцева точно знает, как именно можно помочь гостям в Брусно.
3: В
2: сфере медицинского обслуживания этот курорт специализируется на лечении заболеваний кровеносной и дыхательной системы. Процедуры включают гидротерапию, электротерапию и реабилитацию. Последние направлены как на оздоровление, так и на расслабление.
0: Помимо этих бальнеологических процедур, лечению органов дыхания способствует и местный климат, о чем рассказала Славомира Благущякова, операционный директор курорта.
2: Воздух в Брусне, где у нас также есть метеостанция, чище, чем в Высоких Татрах. Иными словами, здешний воздух тоже обладает целебными свойствами.
0: К этим преимуществам добавляется еще одно – целебная сила местных источников. На курорте Брусно их воду используют для питьевого лечения после операции на желчном пузыре или желудке, а также при заболеваниях мочевыводящих путей и проблемах с сердцем. Менеджер по продажам и маркетингу Ленка Соколова знает по именам все пять источников.
1: Je то Людвиг, Павла, Дюмбьер, Вепор и Андрей.
2: Это источники под названиями Людвиг, Паула, Дюмбьер, Вепор и Андрей. Питьевые курсы с использованием этой воды особенно рекомендуются при потере аппетита и хронических воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей и пищеварительной системы, а также для восполнения суточной потребности организма в кальции и магнии.
0: В состав воды лечебных источников Людвиг и Андрей также входит фтор. Как и три других источника, они находятся в свободном доступе в расположенном рядом курортном парке. Поэтому не забудьте взять с собой емкость для воды, отправляясь на прогулку по парку. При необходимости ее можно получить на стойке регистрации курортного комплекса вместе с картой окрестностей. Вода из каждого источника имеет свой неповторимый вкус, зависящий от ее состава, что позволяет каждому гостю найти свой любимый вариант. В одной из частей парка расположено сооружение по разливу минеральной воды «Ондрей», которая поступает в продажу через розничные сети по торговой марке и «Бруснянка». С 2020 года у курорта «Брусно» новый владелец. С тех пор, помимо прочего, был успешно реализован проект, которым особенно гордится операционный директор Славомира Благущакова.
2: Три года назад мы завершили строительство масштабного оздоровительного центра «Каракалла СПА». В нем есть плавательный бассейн, джакузи, бассейны для релаксации и Индийская река.
0: Посетителей также ждут 8 тематических саун, таких как ароматическая паровая сауна Махараджа или биосауна Микеланджело. Оздоровительный центр, названный в честь знаменитых древнеримских терм «Каракалы», занимает общую площадь 3300 квадратных метров. По словам директора Благущаковой, это делает его крупнейшим подобным объектом среди спа-комплексов Словакии. Его посещают не только клиенты курорта, но и гости из окрестностей. Отдых на курорте – это не только лечебные процедуры и релаксация в оздоровительном центре или парке, но и культурная программа. Гости курорта «Брусно», безусловно, не упускают такой возможности, что подтверждает Славомира Благущакова.
2: Трижды в неделю здесь проходят музыкальные вечера. Кроме того, конечно, устраиваются тематические выходные, например, приуроченные к Международному женскому дню, Дню Святого Николая или Дню детей. Мы организовываем мероприятие «Встречаем лето», которое в этот раз прошло на террасе. Это крупное событие. В этом году главным исполнителем стал Павел Гамел.
0: Одним из самых известных событий является музыкальный фестиваль имени Йозефа Беднарика, который ежегодно в августе проходит на курорте «Брусно». В его программе представлены знаменитые музыкальные номера в исполнении как звезд, так и ярких новых талантов. Помимо музыкальных мероприятий, курорт предлагает автобусные экскурсии как в соседние города, так и к расположенному неподалеку замку в Словенской Лупче. А что же говорят об этом гости курорта «Брусно»? Мнение госпожи Мирославы на этот счет однозначно.
3: Я
2: приезжаю сюда уже 18 лет, потому что знаю здесь все досконально. Люди, персонал и врачи очень приятные. Все неизменно внимательны и отзывчивы. Уровень услуг тоже на высоте. Менять этот курорт я не собираюсь. Я бывала и в Сляче, но, пожалуй, главная причина, по которой я возвращаюсь именно сюда, это царящая здесь семейная атмосфера. Мы все знаем друг друга, да и качество обслуживания отличное.
0: А госпожа Эва решила впервые отправиться на курортный отдых в Брусно.
2: Здесь приятно, потому что атмосфера очень камерная. Людей немного, да и сам комплекс небольшой. Я не люблю огромные комплексы, так что здесь мне очень нравится.
0: Чтобы и впредь обеспечивать клиентам максимальный комфорт, руководство СПА-центра не теряет времени даром и постоянно работает над улучшениями. Операционный директор Славомира Благущакова поделилась с нами планами на будущее.
4: Каждым роком садоставаме допреду.
2: Мы движемся вперед год от года. Уже завершено строительство курортного корпуса «Бруснянка» и крупного оздоровительного центра «Каракалла СПА». Начало ремонта номеров теперь запланировано на январь. До конца года мы также завершим обновление системы наружного освещения, парковой зоны и всех зданий на территории комплекса. Планы на следующий год предусматривают не только ремонт номеров, но и строительство открытого бассейна и парковки.
0: Несмотря на свои скромные размеры, курорт «Брусно» впечатляет разнообразием услуг, предлагаемых посетителям. В этом году здесь было зарегистрировано около 70 тысяч ночевок. Услугами курорта могут воспользоваться как пациенты, направленные страховыми компаниями на лечение, так и гости, оплачивающие пребывание самостоятельно ради отдыха и расслабления, или просто желающие посетить wellness-центр и парк с целебными источниками. И именно эти источники стали темой нашего конкурсного вопроса в этом туре. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Повторю вопрос еще раз. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Присылайте, дорогие слушатели, пожалуйста, свои ответы до 28 сентября по нашему адресу СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава. Ответы можно также отправлять и по электронной почте rsi_russian@stvr.sk. На этот раз, помимо сувениров, вы можете выиграть проживание на 3 ночи с питанием по системе полупансион, включающее также 3 пропуска на целый день в комплекс бассейнов и саун Каракала СПА.
5: Викторина, Радио Словакия Интернешнл. Словаки в мире.
0: Утром 6 апреля 2026 года в Братиславе в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Гагерова, выдающаяся словацкая переводчица классической русской литературы. Она была удостоена 8 наград и премий от словацких издательств и литературного фонда, премии Яна Голова за перевод романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и премии Благослава Гечка за вклад в искусство. Она также активно сотрудничала со словацким радио. Мы предлагаем вашему вниманию интервью из нашего архива с Верой Гегеровой, которое провел наш коллега с радио Регина Михаил Герцег по случаю ее 85-летия. Она родилась в Горна-Амичина, недалеко от Банской Бистрицы. Ее родители были учителями, возможно, поэтому некоторые школьные каникулы Веры проходили именно так.
6: Помню, как во время одних летних каникул я занималась только тем, что искала подходящие слова для перевода рассказов Чехова. Мне было интересно как-то проникнуть в текст и найти словацкий эквивалент.
0: Вера Гагерова изучала словацкий и русский язык на философском факультете Университета Каменского. Однако все могло сложиться иначе.
6: Я была певицей, актрисой и любительницей. Профессор русского языка Горанска всегда говорила мне: «Я вижу тебя в роли Кармен».
0: После окончания вуза она устроилась редактором русской литературы в издательство «Татран». Как тогда отбирались книги для словацких читателей?
6: Мы читали все ночи напролет, чтобы добраться до лучших произведений литературы. Конечно, мы также следили за рецензиями, а кроме того, поддерживали контакты с издателями и получали советы от них.
0: В издательстве «Татран», а позже в «Словацком писателе», Вера Гагерова также переводила книги. Благодаря ей мы можем прочитать более 50 произведений русской классики, а также современной литературы на словацком языке. По ночам она посвящала себя Толстому, Достоевскому, Акуджаве и Солженицыну. Переводческая работа порой напоминает судьбу Золушки. В этой истории горошек не отделяют от чечевицы, а ищут нужные слова.
6: Это была постоянная работа с карандашом и ластиком, снова и снова. Я всегда записывала несколько вариантов, иногда 3-4 решения перевода, и выбирала из них, а затем создавала и выбирала 5-й вариант.
0: Что должен знать переводчик? Конечно, иностранный язык, но особенно свой родной язык. Почему?
6: Потому что бесполезно идеально знать оригинальный язык, если отсутствует у человека способность перевести в изучение на родной язык, словацкий. В нашей стране в определенных кругах иногда недооценивают словацкие переводы. Утверждают, будто в словацком языке нет всех средств выражения для всех областей. Я думаю, что словацкий очень богатый язык. Нужно просто уметь с ним работать.
0: «Общество друзей прекрасных книг» и «Новая советская проза». В изданиях с этими названиями многие люди до сих пор могут найти в своих домашних библиотеках произведения в переводе Веры Гагеровой. Она и ее коллеги старались отбирать для нас, читателей, качественные произведения, несмотря на ограничения того времени. Времени, когда могли иногда случиться разные путанные истории.
6: В 1968 году политическая ситуация складывалась таким образом, что можно было опубликовать Бориса Пастернака. Зора Ясенска быстро перевела его. После этого ни Пастернака, ни Зору Ясенску долгое время не разрешали публиковать. После многих лет Пастернака опять разрешили, а Ясенску еще нет. Поэтому издательство «Татран» решило быстро воспользоваться ситуацией и издать Пастернака. Обратилась ко мне, и я перевела его. Но к тому времени уже наступил ноябрь 89 года, и Ясенска опять получила возможность. В итоге мы вместе опубликовали перевод книги.
0: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдулла Рут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!
5: Наш адрес – Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами я, Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги 7-го тура викторины «Живая Словакия» и узнаем имя победителя. После чего выйдет в эфир 8-й тур викторины, в котором мы расскажем о курорте Каракала в Брусно, в центральной Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать архивное интервью с выдающейся переводчицей классической русской литературы Верой Хегеровой. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» было широко известным явлением в Братиславе. «Асторию» построили в 1925-26 годах по проекту архитекторов Фридриха Вайнвурма и Игнаца Вечеи. Это было первое здание, возведенное специально для размещения кафе и бара. Хотя изначально планировалось построить четырехэтажное здание, фактически были возведены лишь два этажа. 100 лет назад, 31 августа 1926 года, из этого кафе состоялась первая в Словакии прямая радиотрансляция, сопровождавшаяся живой музыкой в исполнении цыганского музыканта Йошко Пихика. В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» занимало важное место на культурной и светской карте города и служило местом встреч для многих выдающихся деятелей политики, музыки, литературы и изобразительного искусства. В понедельник 31 августа в 10:00 исполнилось 90 лет с того момента, как Чехословацкое радио начало регулярное вещание на коротких волнах. Мы отмечаем эту дату как начало вещания на зарубежную аудиторию. Уже тогда в программы, предназначенные для соотечественников за рубежом, включались передачи на словацком языке. Мы можем быть довольны нынешним положением Международного радио Словакии. Оно сегодня представляет собой современную, эффективно работающую, пусть и небольшую радиостанцию, которая вещает на 6 языках, рассказывая миру новости из Словацкой Республики. Словом, мы выступаем в роли голоса Словакии за рубежом. Этот голос можно услышать в эфире на коротких волнах, в интернете или в подкастах на MP3 проигрывателях. Мы очень признательны за ваши письма и вообще за любой отклик. Будь то сообщения от соотечественников из самых разных уголков земного шара или от путешественников и туристов. Пожалуйста, оставайтесь с нами и дайте нам знать, что вы нас слушаете. Возможно, вы захотите поделиться тем, что вам понравилось.

0: популярность у радиослушателей. Во вторник, 1 сентября, исполнилось 90 лет со дня рождения писателя и переводчика Йозефа Кота. Он обогатил словацкую литературную среду переводами произведений английской и американской литературы. Будучи пионером в области теории и преподавания перевода, он четверть века проработал преподавателем в государственной языковой школе в Братиславе. С 1971 по 1990 год он возглавлял отдел искусств в Министерстве культуры. После бархатной революции в 1990-91 годах он работал в Институте искусствоведения и театральной коммуникации. С 1991 по 2016 год он преподавал в государственной языковой школе в Братиславе, где с 1995 года вел подготовительный курс к специальному государственному экзамену по переводу. Он завершил свою работу в школе в день своего 80-летия. Кот был видным переводчиком англо-американской литературы. Он переводил прозу таких авторов, как Чарльз Диккенс, Уильям Фолкнер, Уильям Голдинг, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Харпер Ли, Генри Миллер и Джером Дэвид Селлинджер. Он также перевел роман австралийского музыканта и писателя Ника Кейва «Смерть Банни Монро». Кроме того, он уделял внимание современной драматургии, и в частности комедиям, трагедиям и историческим пьесам Уильяма Шекспира, переведя более 20 из них. Совместно с Рудольфом Скукалыком он составил антологию «Американская поэзия 20 века». Йозеф Кот ушел из жизни в Братиславе 22 мая 2022 года в возрасте 85 лет. 4 сентября исполнилось 50 лет со дня смерти словацкого писателя и интеллектуала левых взглядов Владислава Новомесского. Он был одной из самых значимых фигур в словацкой литературе межвоенного и послевоенного периодов. Во время Второй мировой войны он вошел в состав подпольного руководства Коммунистической партии Словакии, а в период словацкого национального восстания занимал пост заместителя председателя Словацкого национального совета. После Второй мировой войны он занимал важные политические посты, в частности, пост уполномоченного по делам образования и культуры. Однако в 1951 году Новомесский был обвинен в буржуазном национализме и арестован. В 1954 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. После освобождения в 1956 году и полной реабилитации в 1963 году он вновь занялся литературной деятельностью и возглавлял организацию «Матица Словацкая». Новомесский писал в жанре социальной баллады гуманистического звучания. Его произведения включают сборники стихов «Воскресенье», «Открытые окна», «Святой за околицей», «Оттуда» и поэму «Вилла Тереза», посвященную Октябрьской революции. Его произведения отражают широкий взгляд на социальную, культурную и политическую сферы. Он сыграл ключевую роль в формировании нового направления словацкой поэзии. Его поэтическое творчество сочетает в себе новаторский подход к действительности, современные европейские литературные течения и глубокую интеллектуальность. Он обращался к темам человечности, истины и красоты, а также к конфликту между внутренним и внешним опытом. Благодаря своему творческому наследию он по праву считается одной из самых значимых фигур словацкой поэзии 20 века. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Андрей Шевченко. В первые выходные дни месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В августовском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте «Диамант», расположенном в Дудинце. Конкурсный вопрос седьмого тура звучал следующим образом. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Этим продуктом является мед. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросил свою коллегу Алену Ганеву.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Алена Ганева. С удовольствием выберу победителя седьмого тура нашей викторины «Живая вода». Так. Им становится, нет, ею становится. Значит, победительницей седьмого тура является Елена Крылова, город Рига, Латвия. Елена, поздравляем вас с победой, ждите от нас бандероль с сувенирами.
0: А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню «Грайте трубки, трубите в трубы» в исполнении группы «Видиек».

0: Друзья, главный приз розыгрыша среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии «Путевку в курорт Дудинца» выиграл в этот раз слушатель из Портленда, США, Марион Вислоцкий. Очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить восьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленной нашей коллегой из немецкой редакции Керстин Плашке.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: Друзья, в этом году Международное радио Словакии вновь подготовило серию тематических конкурсов. Этот цикл под названием «Живая вода» посвящен словацкой курортной индустрии, использующей богатые целебные источники, которыми славится Словакия. В сегодняшнем выпуске, подготовленном нашей коллегой Керстин Якубик из немецкой редакции, мы приглашаем вас посетить один из небольших курортных городков центральной Словакии – Брусно.

0: Курорт Брусно расположен в живописной долине в пределах Словацкого Рудогорья, крупнейшего горного массива Словакии, простирающегося с запада на восток через центральную и восточную части страны, к северо-востоку от административного центра Банска Бистрица. Расположение курорта на окраине поселка Брусно с населением 2100 человек в окружении гор делает это место идеальным для отдыха и восстановления сил. По прибытии гостей встречает свежий горный воздух, наполненный ароматом окружающих хвойных лесов. Местную целебную воду начали использовать в оздоровительных целях еще в XIX веке, рассказывает Ленка Соколова, менеджер по продажам и маркетингу курорта Брусно.
1: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818.
2: Первые письменные упоминания о минеральных источниках в Брусно относятся к 1818 году, когда они были зафиксированы в приходской хронике поселка Медзеброд. Однако местные жители уже давно знали о целебных свойствах этой воды. Источниками пользовались прежде всего местные лесорубы и шахтеры, проходившие мимо по пути на работу. Строительство первого здания курорта началось в 1834 году и завершилось в 1837. Первый сезон открылся весной 1838 года. Этот год считается официальным началом курортного дела в Брусно.
0: Первое здание курорта сгорело в 1859 году. Два года спустя оно было восстановлено и по сей день известно как исторический павильон Вепор.
2: Золотой век курорта начался в 1884 году, когда его приобрел Людовит Арзенауэр, строитель и проектировщик из Банской Бистрицы. В период его деятельности было возведено несколько зданий, которые по сей день составляют историческое ядро курорта. Розенауэр также привлек к работе первого штатного курортного врача, доктора Йозефа Лукачи.
0: В то время Брусно пользовался большой популярностью у венгерских отдыхающих из Будапешта. Уже тогда курорт предлагал целебные источники для питьевого лечения, подобные тем, что были в Карловых Варах, благодаря чему получил прозвище «Словацкие Карловы Вары». К тому же для гостей из Венгрии он был ближе и доступнее по цене. Хотя после образования Чехословакии курорт лишился этой традиционной клиентуры, в новых социальных условиях 1920-х годов он, тем не менее, пережил настоящий расцвет. Помимо целебных вод, обширные торфяники позволяли проводить разнообразные оздоровительные процедуры. В санаторных корпусах Вепор, Дюмбьер и Паула насчитывалось 150 номеров, которые благодаря наличию электрического освещения и водопровода были весьма современными для того времени. Затем началась Вторая мировая война. Ленка Соколова продолжает рассказ.
1: Po vojne boli kúpele vo veľmi zlom technickom stave. Ситуацию еще зорчил пожар в году 1847.
2: После войны курортные сооружения находились в крайне запущенном состоянии. Ситуацию усугубил пожар, произошедший в 1947 году. Впоследствии комплекс был реконструирован силами металлургического завода в городе Подбрезово, а позднее перешел в ведение государства. Важнейшим этапом развития инфраструктуры стало возведение лечебного корпуса «Поляна». Строительство началось в 70-х годах, а открытие объекта состоялось в 1985 году. По сей день этот корпус остается основным центром проведения лечебных процедур для отдыхающих.
0: На момент открытия комплекс «Поляна» был одним из самых современных санаториев в Словакии. Старый исторический санаторный комплекс впоследствии прекратил свою работу в 1986 году. Сегодня санаторий в Брусно располагает в общей сложности 380 койко-местами в корпусах «Поляна» и «Бруснянка», а о благополучии гостей здесь заботятся около 140 сотрудников. Старшая медсестра Мария Погорелцева точно знает, как именно можно помочь гостям в Брусно.
3: В
2: сфере медицинского обслуживания этот курорт специализируется на лечении заболеваний кровеносной и дыхательной системы. Процедуры включают гидротерапию, электротерапию и реабилитацию. Последние направлены как на оздоровление, так и на расслабление.
0: Помимо этих бальнеологических процедур, лечению органов дыхания способствует и местный климат, о чем рассказала Славомира Благушьякова, операционный директор курорта.
4: Воздух в Брусне, где мы имеем метеостанцию.
2: Воздух в Брусне, где у нас также есть метеостанция, чище, чем в Высоких Татрах. Иными словами, здешний воздух тоже обладает целебными свойствами.
0: К этим преимуществам добавляется еще одно – целебная сила местных источников. На курорте Брусно их воду используют для питьевого лечения после операции на желчном пузыре или желудке, а также при заболеваниях мочевыводящих путей и проблемах с сердцем. Менеджер по продажам и маркетингу Ленка Соколова знает по именам все пять источников.
1: Je то Людвиг, Павла, Дюмбьер, Вепор и Андрей.
2: Это источники под названиями Людвиг, Паула, Дюмбьер, Вепор и Андрей. Питьевые курсы с использованием этой воды особенно рекомендуются при потере аппетита и хронических воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей и пищеварительной системы, а также для восполнения суточной потребности организма в кальции и магнии.
0: В состав воды лечебных источников Людвиг и Андрей также входит фтор. Как и три других источника, они находятся в свободном доступе в расположенном рядом курортном парке. Поэтому не забудьте взять с собой емкость для воды, отправляясь на прогулку по парку. При необходимости ее можно получить на стойке регистрации курортного комплекса вместе с картой окрестностей. Вода из каждого источника имеет свой неповторимый вкус, зависящий от ее состава, что позволяет каждому гостю найти свой любимый вариант. В одной из частей парка расположено сооружение по разливу минеральной воды «Ондрей», которая поступает в продажу через розничные сети по торговой маркой «Бруснянка». С 2020 года у курорта Брусно новый владелец. С тех пор, помимо прочего, был успешно реализован проект, которым особенно гордится операционный директор Славомира Благущакова.
2: Три года назад мы завершили строительство масштабного оздоровительного центра «Каракалла СПА». В нем есть плавательный бассейн, джакузи, бассейны для релаксации и индийская река.
0: Посетителей также ждут 8 тематических саун, таких как ароматическая паровая сауна Махараджа или биосауна Микеланджело. Оздоровительный центр, названный в честь знаменитых древнеримских терм «Каракалы», занимает общую площадь 3300 квадратных метров. По словам директора Благущаковой, это делает его крупнейшим подобным объектом среди спа-комплексов Словакии. Его посещают не только клиенты курорта, но и гости из окрестностей. Отдых на курорте – это не только лечебные процедуры и релаксация в оздоровительном центре или парке, но и культурная программа. Гости курорта Брусно, безусловно, не упускают такой возможности, что подтверждает Славомира Благущакова.
2: Трижды в неделю здесь проходят музыкальные вечера. Кроме того, конечно, устраиваются тематические выходные, например, приуроченные к Международному женскому дню, Дню Святого Николая или Дню детей. Мы организовываем мероприятие «Встречаем лето», которое в этот раз прошло на террасе. Это крупное событие. В этом году главным исполнителем стал Павел Гамел.
0: Одним из самых известных событий является музыкальный фестиваль имени Йозефа Беднарика, который ежегодно в августе проходит на курорте Брусно. В его программе представлены знаменитые музыкальные номера в исполнении как звезд, так и ярких новых талантов. Помимо музыкальных мероприятий, курорт предлагает автобусные экскурсии как в соседние города, так и к расположенному неподалеку замку в Словенской Лупче. А что же говорят об этом гости курорта Брусно? Мнение госпожи Мирославы на этот счет однозначно.
3: Я
2: приезжаю сюда уже 18 лет, потому что знаю здесь все досконально. Люди, персонал и врачи очень приятные. Все неизменно внимательны и отзывчивы. Уровень услуг тоже на высоте. Менять этот курорт я не собираюсь. Я бывала и в Сляче, но, пожалуй, главная причина, по которой я возвращаюсь именно сюда, это царящая здесь семейная атмосфера. Мы все знаем друг друга, да и качество обслуживания отличное.
0: А госпожа Эва решила впервые отправиться на курортный отдых в Брусно.
2: Здесь приятно, потому что атмосфера очень камерная. Людей немного, да и сам комплекс небольшой. Я не люблю огромные комплексы, так что здесь мне очень нравится.
0: Чтобы и впредь обеспечивать клиентам максимальный комфорт, руководство спа-центра не теряет времени даром и постоянно работает над улучшениями. Операционный директор Славомира Благущакова поделилась с нами планами на будущее.
4: Каждым роком садоставаме допреду.
2: Мы движемся вперед год от года. Уже завершено строительство курортного корпуса «Бруснянка» и крупного оздоровительного центра «Каракалла СПА». Начало ремонта номеров теперь запланировано на январь. До конца года мы также завершим обновление системы наружного освещения, парковой зоны и всех зданий на территории комплекса. Планы на следующий год предусматривают не только ремонт номеров, но и строительство открытого бассейна и парковки.
0: Несмотря на свои скромные размеры, курорт Брусно впечатляет разнообразием услуг, предлагаемых посетителям. В этом году здесь было зарегистрировано около 70 тысяч ночевок. Услугами курорта могут воспользоваться как пациенты, направленные страховыми компаниями на лечение, так и гости, оплачивающие пребывание самостоятельно ради отдыха и расслабления, или просто желающие посетить wellness-центр и парк с целебными источниками. И именно эти источники стали темой нашего конкурсного вопроса в этом туре. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Повторю вопрос еще раз. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Присылайте, дорогие слушатели, пожалуйста, свои ответы до 28 сентября по нашему адресу СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава. Ответы можно также отправлять и по электронной почте rsc_russian@stvr.sk. На этот раз, помимо сувениров, вы можете выиграть проживание на 3 ночи с питанием по системе полупансион, включающее также 3 пропуска на целый день в комплекс бассейнов и саун Каракала СПА.
3: Викторина, Радио Словакия Интернешнл. Словаки в мире.
0: Утром 6 апреля 2026 года в Братиславе в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Хагерова, выдающаяся словацкая переводчица классической русской литературы. Она была удостоена 8 наград и премий от словацких издательств и литературного фонда, премии Яна Голова за перевод романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и премии Благослава Гечка за вклад в искусство. Она также активно сотрудничала со словацким радио. Мы предлагаем вашему вниманию интервью из нашего архива с Верой Хегеровой, которое провел наш коллега с радио Регина Михаил Герцег по случаю ее 85-летия. Она родилась в Горна Амичина, недалеко от Банска-Бистрицы. Ее родители были учителями, возможно, поэтому некоторые школьные каникулы Веры проходили именно так.
5: Помню, как во время одних летних каникул я занималась только тем, что искала подходящие слова для перевода рассказов Чехова. Мне было интересно как-то проникнуть в текст и найти словацкий эквивалент.
0: Вера Хегерова изучала словацкий и русский язык на философском факультете Университета Каменского. Однако все могло сложиться иначе.
5: Я была певицей, актрисой, любительницей. Профессор русского языка Горанска всегда говорила мне: «Я вижу тебя в роли Кармен».
0: После окончания вуза она устроилась редактором русской литературы в издательство «Татран». Как тогда отбирались книги для словацких читателей?
5: Мы читали все ночи напролет, чтобы добраться до лучших произведений литературы. Конечно, мы также следили за рецензиями, а кроме того, поддерживали контакты с издателями и получали советы от них.
0: В издательстве «Татран», а позже в «Словацком писателе», Вера Хегерова также переводила книги. Благодаря ей мы можем прочитать более 50 произведений русской классики, а также современной литературы на словацком языке. По ночам она посвящала себя Толстому, Достоевскому, Акуджаве и Солженицыну. Переводческая работа порой напоминает судьбу Золушки. В этой истории горошек не отделяют от чечевицы, а ищут нужные слова.
5: Это была постоянная работа с карандашом и ластиком, снова и снова. Я всегда записывала несколько вариантов, иногда 3-4 решения перевода, и выбирала из них, а затем создавала и выбирала 5-й вариант.
0: Что должен знать переводчик? Конечно, иностранный язык, но особенно свой родной язык. Почему?
5: Потому что бесполезно идеально знать оригинальный язык, если отсутствует у человека способность перевести в изучение на родной язык, словацкий. В нашей стране в определенных кругах иногда недооценивают словацкие переводы. Утверждают, будто в словацком языке нет всех средств выражения для всех областей. Я думаю, что словацкий очень богатый язык. Нужно просто уметь с ним работать.
0: «Общество друзей прекрасных книг» и «Новая советская проза». В изданиях с этими названиями многие люди до сих пор могут найти в своих домашних библиотеках произведения в переводе Веры Хегеровой. Она и ее коллеги старались отбирать для нас, читателей, качественные произведения, несмотря на ограничения того времени. Времени, когда могли иногда случиться разные путанные истории.
5: Využilась ситуация в 68-м, что мог выйти.
6: В 1968 году политическая ситуация складывалась таким образом, что можно было опубликовать Бориса Пастернака. Зора Есенска быстро перевела его. После этого ни Пастернака, ни Зору Есенску долгое время не разрешали публиковать. После многих лет Пастернака опять разрешили, а Есенску еще нет. Поэтому издательство «Татран» решило быстро воспользоваться ситуацией и издать Пастернака. Обратилась ко мне, и я перевела его. Но к тому времени уже наступил ноябрь 89 года, и Есенска опять получила возможность. В итоге мы вместе опубликовали перевод книги.
0: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами я, Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги седьмого тура викторины «Живая Словакия» и узнаем имя победителя. После чего выйдет в эфир восьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте Каракала в Брусно, в центральной Словакии. По субботам к столетию Словацкого радио мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать архивное интервью с выдающейся переводчицей классической русской литературы Верой Хегеровой. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди.
1: В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» было широко известным явлением в Братиславе. «Асторию» построили в 1925-26 годах по проекту архитекторов Фридриха Вайнвурма и Игнаца Вечеи. Это было первое здание, возведенное специально для размещения кафе и бара. Хотя изначально планировалось построить четырехэтажное здание, фактически были возведены лишь два этажа. 100 лет назад, 31 августа 1926 года, из этого кафе состоялась первая в Словакии прямая радиотрансляция, сопровождавшаяся живой музыкой в исполнении цыганского музыканта Йошко Пихика. В эпоху Первой Чехословацкой Республики кафе «Астория» занимало важное место на культурной и светской карте города и служило местом встреч для многих выдающихся деятелей политики, музыки, литературы и изобразительного искусства. В понедельник 31 августа в 10:00 исполнилось 90 лет с того момента, как Чехословацкое радио начало регулярное вещание на коротких волнах. Мы отмечаем эту дату как начало вещания на зарубежную аудиторию. Уже тогда в программы, предназначенные для соотечественников за рубежом, включались передачи на словацком языке. Мы можем быть довольны нынешним положением Международного радио Словакии. Оно сегодня представляет собой современную, эффективно работающую, пусть и небольшую радиостанцию, которая вещает на шести языках, рассказывая миру новости из Словацкой Республики. Словом, мы выступаем в роли голоса Словакии за рубежом. Этот голос можно услышать в эфире на коротких волнах, в интернете или в подкастах на MP3 проигрывателях. Мы очень признательны за ваши письма и вообще за любой отклик, будь то сообщения от соотечественников из самых разных уголков земного шара или от путешественников и туристов. Пожалуйста, оставайтесь с нами и дайте нам знать, что вы нас слушаете. Возможно, вы захотите поделиться тем, что вам понравилось или не понравилось в наших передачах, ведь мы работаем именно для вас. Оркестр народных инструментов Словацкого радио был создан как профессиональный коллектив 1 сентября 1976 года. Его задачей стала запись и конкретное исполнение аранжировок народных песен из различных регионов Словакии. Эти аранжировки, а также оригинальные сочинения, создавались выдающимися композиторами той эпохи, такими как Йозеф Маловец, Мирослав Базлик, Владислав Бурлас, Илья Зеленко, Светозар Страчина и другими. За десятилетия существования ансамбля был создан обширный репертуар, и многие из этих песен завоевали популярность у радиослушателей. Во вторник 1 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения писателя и переводчика Йозефа Кота. Он обогатил словацкую литературную среду переводами произведений английской и американской литературы. Будучи пионером в области теории и преподавания перевода, он четверть века проработал преподавателем в государственной языковой школе в Братиславе. С 1971 по 1990 год он возглавлял отдел искусств в Министерстве культуры. После бархатной революции в 1990-91 годах он работал в Институте искусствоведения и театральной коммуникации. С 1991 по 2016 год он преподавал в государственной языковой школе в Братиславе, где с 1995 года вел подготовительный курс к специальному государственному экзамену по переводу. Он завершил свою работу в школе в день своего 80-летия. Кот был видным переводчиком англо-американской литературы. Он переводил прозу таких авторов, как Чарльз Диккенс, Уильям Фолкнер, Уильям Голдинг, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Харпер Ли, Генри Миллер и Джером Дэвид Селлинджер. Он также перевел роман австралийского музыканта и писателя Ника Кейва «Смерть Банни Монро». Кроме того, он уделял внимание современной драматургии, и в частности комедиям, трагедиям и историческим пьесам Уильяма Шекспира, переведя более 20 из них. Совместно с Рудольфом Скукаликом он составил антологию «Американская поэзия XX века». Йозеф Кот ушел

0: Он в буржуазном национализме и арестован. В 1954 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. После освобождения в 1956 году и полной реабилитации в 1963 году он вновь занялся литературной деятельностью и возглавлял организацию «Матица Словацкая». Новомэский писал в жанре социальной баллады гуманистического звучания. Его произведения включают сборники стихов «Воскресенье», «Открытые окна», «Святой за околицей», «Оттуда» и поэму «Вилла Тереза», посвященную Октябрьской революции. Его произведения отражают широкий взгляд на социальную, культурную и политическую сферы. Он сыграл ключевую роль в формировании нового направления словацкой поэзии. Его поэтическое творчество сочетает в себе новаторский подход к действительности, современные европейские литературные течения и глубокую интеллектуальность. Он обращался к темам человечности, истины и красоты, а также к конфликту между внутренним и внешним опытом. Благодаря своему творческому наследию, он по праву считается одной из самых значимых фигур словацкой поэзии XX века. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
1: Радио Словакия International.
0: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Андрей Шевченко. В первые выходные дни месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В августовском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте «Диамант», расположенном в Дудинце. Конкурсный вопрос седьмого тура звучал следующим образом. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Этим продуктом является мед. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросил свою коллегу Алену Ганеву.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Алена Ганева. С удовольствием выберу победителя седьмого тура нашей викторины «Живая вода». Так. Им становится, нет, ею становится. Значит, победительницей седьмого тура является Елена Крылова, город Рига, Латвия. Елена, поздравляем вас с победой, ждите от нас бандероль с сувенирами.
0: А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню «Грайте трубки, трубите в трубы» в исполнении группы «Видек».

0: Друзья, главный приз розыгрыша среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии «Путевку в курорт Дудинца» выиграл в этот раз слушатель из Портленда, США Марион Вислоцкий. Очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить восьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленной нашей коллегой из немецкой редакции Керстин Плашке.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: Друзья, в этом году Международное радио Словакии вновь подготовило серию тематических конкурсов. Этот цикл под названием «Живая вода» посвящен словацкой курортной индустрии, использующей богатые целебные источники, которыми славится Словакия. В сегодняшнем выпуске, подготовленном нашей коллегой Керстин Якубик из немецкой редакции, мы приглашаем вас посетить один из небольших курортных городков центральной Словакии – Брусно.

0: Курорт Брусно расположен в живописной долине в пределах Словацкого Рудогорья, крупнейшего горного массива Словакии, простирающегося с запада на восток через центральную и восточную части страны, к северо-востоку от административного центра Банска Бистрица. Расположение курорта на окраине поселка Брусно с населением 2100 человек в окружении гор делает это место идеальным для отдыха и восстановления сил. По прибытии гостей встречает свежий горный воздух, наполненный ароматом окружающих хвойных лесов. Местную целебную воду начали использовать в оздоровительных целях еще в 19 веке, рассказывает Ленка Соколова, менеджер по продажам и маркетингу курорта Брусно.
1: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818.
2: Первые письменные упоминания о минеральных источниках Брусна относятся к 1818 году, когда они были зафиксированы в приходской хронике поселка Медзеброд. Однако местные жители уже давно знали о целебных свойствах этой воды. Источниками пользовались прежде всего местные лесорубы и шахтеры, проходившие мимо по пути на работу. Строительство первого здания курорта началось в 1834 году и завершилось в 1837. Первый сезон открылся весной 1838 года. Этот год считается официальным началом курортного дела в Брусно.
0: Первое здание курорта сгорело в 1859 году. Два года спустя оно было восстановлено и по сей день известно как исторический павильон Вепор.
2: Золотой век курорта начался в 1884 году, когда его приобрел Людовит Эрзенауэр, строитель и проектировщик из Банской Бистрицы. В период его деятельности было возведено несколько зданий, которые по сей день составляют историческое ядро курорта. Розенауэр также привлек к работе первого штатного курортного врача, доктора Йозефа Лукачи.
0: В то время Брусно пользовался большой популярностью у венгерских отдыхающих из Будапешта. Уже тогда курорт предлагал целебные источники для питьевого лечения, подобные тем, что были в Карловых Варах, благодаря чему получил прозвище «Словацкие Карловы Вары». К тому же для гостей из Венгрии он был ближе и доступнее по цене. Хотя после образования Чехословакии курорт лишился этой традиционной клиентуры, в новых социальных условиях 1920-х годов он, тем не менее, пережил настоящий расцвет. Помимо целебных вод, обширные торфяники позволяли проводить разнообразные оздоровительные процедуры. В санаторных корпусах Вепор, Дюмбьер и Паула насчитывалось 150 номеров, которые благодаря наличию электрического освещения и водопровода были весьма современными для того времени. Затем началась Вторая мировая война. Ленка Соколова продолжает рассказ.
1: Po vojne boli kúpele vo veľmi zlom technickom stave. Situáciu ešte zhoršil požiar v roku 1847.
2: После войны курортные сооружения находились в крайне запущенном состоянии. Ситуацию усугубил пожар, произошедший в 1947 году. Впоследствии комплекс был реконструирован силами металлургического завода в городе Подбрезово, а позднее перешел в ведение государства. Важнейшим этапом развития инфраструктуры стало возведение лечебного корпуса «Поляна». Строительство началось в 70-х годах, а открытие объекта состоялось в 1985 году. По сей день этот корпус остается основным центром проведения лечебных процедур для отдыхающих.
0: На момент открытия комплекс «Поляна» был одним из самых современных санаториев в Словакии. Старый исторический санаторный комплекс впоследствии прекратил свою работу в 1986 году. Сегодня санаторий в Брусно располагает в общей сложности 380 койко-местами в корпусах «Поляна» и «Бруснянка», а о благополучии гостей здесь заботятся около 140 сотрудников. Старшая медсестра Мария Погорелцева точно знает, как именно можно помочь гостям в Брусно.
3: В
2: сфере медицинского обслуживания этот курорт специализируется на лечении заболеваний кровеносной и дыхательной системы. Процедуры включают гидротерапию, электротерапию и реабилитацию. Последние направлены как на оздоровление, так и на расслабление.
0: Помимо этих бальнеологических процедур, лечению органов дыхания способствует и местный климат, о чем рассказала Славомира Благушьякова, операционный директор курорта.
2: Воздух в Брусне, где у нас также есть метеостанция, чище, чем в Высоких Татрах. Иными словами, здешний воздух тоже обладает целебными свойствами.
0: К этим преимуществам добавляется еще одно – целебная сила местных источников. На курорте Брусно их воду используют для питьевого лечения после операции на желчном пузыре или желудке, а также при заболеваниях мочевыводящих путей и проблемах с сердцем. Менеджер по продажам и маркетингу Ленка Соколова знает по именам все пять источников.
1: Je то Людвиг, Павла, Дюмбьер, Вепор и Андрей.
2: Это источники под названиями Людвиг, Паула, Дюмбьер, Вепор и Андрей. Питьевые курсы с использованием этой воды особенно рекомендуются при потере аппетита и хронических воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей и пищеварительной системы, а также для восполнения суточной потребности организма в кальции и магнии.
0: В состав воды лечебных источников Людвиг и Андрей также входит фтор. Как и три других источника, они находятся в свободном доступе в расположенном рядом курортном парке. Поэтому не забудьте взять с собой емкость для воды, отправляясь на прогулку по парку. При необходимости ее можно получить на стойке регистрации курортного комплекса вместе с картой окрестностей. Вода из каждого источника имеет свой неповторимый вкус, зависящий от ее состава, что позволяет каждому гостю найти свой любимый вариант. В одной из частей парка расположено сооружение по разливу минеральной воды «Ондрей», которая поступает в продажу через розничные сети по торговой маркой и «Бруснянка». С 2020 года у курорта «Брусно» новый владелец. С тех пор, помимо прочего, был успешно реализован проект, которым особенно гордится операционный директор Славомира Благущакова.
3: Доставали мы пред 3 годами.
2: 3 года назад мы завершили строительство масштабного оздоровительного центра «Каракалла СПА». В нем есть плавательный бассейн, джакузи, бассейны для релаксации и индийская река.
0: Посетителей также ждут 8 тематических саун, таких как ароматическая паровая сауна Махараджа или биосауна Микеланджело. Оздоровительный центр, названный в честь знаменитых древнеримских терм «Каракалы», занимает общую площадь 3300 квадратных метров. По словам директора Благущаковой, это делает его крупнейшим подобным объектом среди спа-комплексов Словакии. Его посещают не только клиенты курорта, но и гости из окрестностей. Отдых на курорте – это не только лечебные процедуры и релаксация в оздоровительном центре или парке, но и культурная программа. Гости курорта «Брусно», безусловно, не упускают такой возможности, что подтверждает Славомира Благущакова.
3: 3 раза в неделю мают гудобный вечер.
2: 3 раза в неделю здесь проходят музыкальные вечера. Кроме того, конечно, устраиваются тематические выходные. Например, приуроченные к Международному женскому дню, Дню Святого Николая или Дню детей. Мы организовываем мероприятие «Встречаем лето», которое в этот раз прошло на террасе. Это крупное событие. В этом году главным исполнителем стал Павел Гамел.
0: Одним из самых известных событий является музыкальный фестиваль имени Йозефа Беднарика, который ежегодно в августе проходит на курорте «Брусно». В его программе представлены знаменитые музыкальные номера в исполнении как звезд, так и ярких новых талантов. Помимо музыкальных мероприятий, курорт предлагает автобусные экскурсии как в соседние города, так и к расположенному неподалеку замку в Словенской Лупче. А что же говорят об этом гости курорта «Брусно»? Мнение госпожи Мирославы на этот счет однозначно.
4: Я
2: приезжаю сюда уже 18 лет, потому что знаю здесь все досконально. Люди, персонал и врачи очень приятные. Все неизменно внимательны и отзывчивы. Уровень услуг тоже на высоте. Менять этот курорт я не собираюсь. Я бывала и в Сляче, но, пожалуй, главная причина, по которой я возвращаюсь именно сюда, это царящая здесь семейная атмосфера. Мы все знаем друг друга, да и качество обслуживания отличное.
0: А госпожа Эва решила впервые отправиться на курортный отдых в Брусно.
2: Здесь приятно, потому что атмосфера очень камерная. Людей немного, да и сам комплекс небольшой. Я не люблю огромные комплексы, так что здесь мне очень нравится.
0: Чтобы и впредь обеспечивать клиентам максимальный комфорт, руководство спа-центра не теряет времени даром и постоянно работает над улучшениями. Операционный директор Славомира Благущакова поделилась с нами планами на будущее.
3: Каждым роком садоставаме допреду.
2: Мы движемся вперед год от года. Уже завершено строительство курортного корпуса «Бруснянка» и крупного оздоровительного центра «Каракалла СПА». Начало ремонта номеров теперь запланировано на январь. До конца года мы также завершим обновление системы наружного освещения, парковой зоны и всех зданий на территории комплекса. Планы на следующий год предусматривают не только ремонт номеров, но и строительство открытого бассейна и парковки.
0: Несмотря на свои скромные размеры, курорт «Брусно» впечатляет разнообразием услуг, предлагаемых посетителям. В этом году здесь было зарегистрировано около 70 тысяч ночевок. Услугами курорта могут воспользоваться как пациенты, направленные страховыми компаниями на лечение, так и гости, оплачивающие пребывание самостоятельно ради отдыха и расслабления, или просто желающие посетить wellness-центр и парк с целебными источниками. И именно эти источники стали темой нашего конкурсного вопроса в этом туре. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? По Повторю вопрос еще раз. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусно? Присылайте, дорогие слушатели, пожалуйста, свои ответы до 28 сентября по нашему адресу СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава. Ответы можно также отправлять и по электронной почте rsc_russian@stvr.sk. На этот раз, помимо сувениров, вы можете выиграть проживание на 3 ночи с питанием по системе полупансион, включающая также 3 пропуска на целый день в комплекс бассейнов и саун Каракала СПА.
4: Викторина, Радио Словакия Интернешнл. Словаки в мире.
0: Утром 6 апреля 2026 года в Братиславе в возрасте 93 лет ушла из жизни Вера Гагерова, выдающаяся словацкая переводчица классической русской литературы. Она была удостоена 8 наград и премий от словацких издательств и литературного фонда, премии Яна Голова за перевод романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и премии Благослава Гечка за вклад в искусство. Она также активно сотрудничала со словацким радио. Мы предлагаем вашему вниманию интервью из нашего архива с Верой Гегеровой, которое провел наш коллега с радио «Регина» Михаил Герцег по случаю ее 85-летия. Она родилась в Горна Амичина, недалеко от Банской Бистрицы. Ее родители были учителями, возможно, поэтому некоторые школьные каникулы Веры проходили именно так.
5: Помню, как во время одних летних каникул я занималась только тем, что искала подходящие слова для перевода рассказов Чехова. Мне было интересно как-то проникнуть в текст и найти словацкий эквивалент.
0: Вера Гагерова изучала словацкий и русский язык на философском факультете Университета Каменского. Однако все могло сложиться иначе.
5: Я была певицей, актрисой и любительницей. Профессор русского языка Горанска всегда говорила мне: «Я вижу тебя в роли Кармен».
0: После окончания вуза она устроилась редактором русской литературы в издательство «Татран». Как тогда отбирались книги для словацких читателей?
5: Мы читали все ночи напролет, чтобы добраться до лучших произведений литературы. Конечно, мы также следили за рецензиями, а кроме того, поддерживали контакты с издателями и получали советы от них.
0: В издательстве «Татран», а позже в «Словацком писателе», Вера Гагерова также переводила книги. Благодаря ей мы можем прочитать более 50 произведений русской классики, а также современной литературы на словацком языке. По ночам она посвящала себя Толстому, Достоевскому, Акуджаве и Солженицыну. Переводческая работа порой напоминает судьбу Золушки. В этой истории горошек не отделяют от чечевицы, а ищут нужные слова.
5: Это была постоянная работа с карандашом и ластиком, снова и снова. Я всегда записывала несколько вариантов, иногда 3-4 решения перевода, и выбирала из них, а затем создавала и выбирала 5-й вариант.
0: Что должен знать переводчик? Конечно, иностранный язык, но особенно свой родной язык. Почему?
5: Потому что бесполезно идеально знать оригинальный язык, если отсутствует у человека способность перевести в изучение на родной язык, словацкий. В нашей стране в определенных кругах иногда недооценивают словацкие переводы. Утверждают, будто в словацком языке нет всех средств выражения для всех областей. Я думаю, что словацкий очень богатый язык. Нужно просто уметь с ним работать.
0: «Общество друзей прекрасных книг» и «Новая советская проза». В изданиях с этими названиями многие люди до сих пор могут найти в своих домашних библиотеках произведения в переводе Веры Гагеровой. Она и ее коллеги старались отбирать для нас, читателей, качественные произведения, несмотря на ограничения того времени. Времени, когда могли иногда случиться разные путанные истории.
5: В 1968 году политическая ситуация складывалась таким образом, что можно было опубликовать Бориса Пастернака. Зора Есенска быстро перевела его. После этого ни Пастернака, ни Зору Есенску долгое время не разрешали публиковать. После многих лет Пастернака опять разрешили, а Есенску еще нет. Поэтому издательство «Татран» решило быстро воспользоваться ситуацией и издать Пастернака. Обратилась ко мне, и я перевела его. Но к тому времени уже наступил ноябрь 89 года, и Есенска опять получила возможность. В итоге мы вместе опубликовали перевод книги.
0: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!
4: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша почтовая рубрика «Обратная связь», в которой мы обратимся к вашим письмам, друзья. В рубрике «Музыкальные перекрестки» мы предложим вашему вниманию последнюю часть сериала о летних словацких песнях. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Вот и лето прошло, как пелось в одной популярной песне прошлого века. Как всегда, 1 сентября дети пошли в школу. Правда, на этой неделе учителя их еще не нагружали. Надо же постепенно привыкать к строгому режиму. Да и требовалось время приобрести именно те пособия, которые требует конкретный учитель. Так что на этой неделе еще были переполнены родителями и самими школьниками магазины и отделы канцтоваров, чтобы с понедельника быть, так сказать, во всеоружии. Всем, кто пошел в школу, желаем удачного учебного года и переходим к вашим письмам, уважаемые слушатели. Начнем, пожалуй, с викторины «Живая вода». Вчера вы уже услышали имя победителя 7-го тура, вернее, победительницы. Этот тур был посвящен курорту «Диамант» в Дудинце. Повторю, что в этом туре победила Елена Крылова из Риги, Латвия, с чем ее еще раз с удовольствием поздравляем. Так что, друзья, участвуйте в викторине, можете как минимум выиграть призы от нашей радиостанции, а как максимум поехать на один из словацких курортов. По итогам 7-го тура в Дудинце сможет поехать слушатель английской редакции из США. В случае, если он откажется, сообщим имя альтернативного победителя. Так что еще не все потеряно. Например, на курорт Новый Смоковец в Высоких Татрах отправится наш слушатель Александр Козленко с Украины. Он тоже был альтернативным победителем 6-го тура. А поскольку Фабиан Батисти из Бельгии отказался от поездки, повезло Александру. Желаем ему приятного времяпрепровождения на татранском курорте. А мы ждем ваших ответов, друзья, на вопрос 8-го тура, который прозвучал в субботней программе. В 8-м туре мы рассказали о курорте Брусна, а конкурсный вопрос звучал следующим образом. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусна? Не откладывая в долгий ящик, присылайте нам свои ответы, друзья. Юрий Гаврилов из Таджикистана, город Турсунзаде, прислал имейл с подтверждением получения приза за победу в 4-м туре викторины «Живая вода». «С большим удовольствием подтверждаю, что я получил приз, 2 футболки, 2 пары носков, магнитный холодильник и значок. Большое спасибо вам за такие чудесные сувениры», – пишет Юрий. «Мы рады, что сувениры вам понравились. Продолжайте участвовать в наших викторинах». А сейчас к рапортам. В последние дни нами получены рапорты о прослушивании передач «Радио Словакия Интернешнл» от Карлоса Даниэля да Силвы из Бразилии, муниципалитет Фазенда Нова, Роба Денбура из города Хайненоорд, Нидерланды, Марека Писа из Польши, деревня Шебня. Квейсел-карты вам уже отправили. Письмо от нашего постоянного слушателя Кирилла Сосновского. Вот что он пишет. «Здравствуйте, дорогие сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Словацкого национального восстания. Как правнук белорусского партизана времен Второй мировой войны Ивана Ивановича Сосновского, я полностью солидарен со словами Татьяны Житниковой о том, что память о борцах-антифашистах должна жить вечно. От себя добавлю, как на земле легендарного Юрая Янышека, воспетого словацкими патриотами-будителями, так и на земле не менее легендарного Костуся Калиновского, первого белорусского патриота-журналиста. Осень – это, пожалуй, самое романтичное время года. Представьте себе только ярко-красочный пожар на Братиславских аллеях и умеренный шум трамвая возле здания редуты, вокруг которого местные кафе наполнены чарующими ароматами кондитерских изделий и венского кофе. В этой связи мне хочется задать вам ряд вопросов, касающихся жизни и творчества словацкого национального композитора Яна Львослава Беллы. В одной из интернет-энциклопедий я прочитала, что ваш гениальный композитор долгие годы жил за пределами исторических словацких земель. Пожалуйста, расскажите более подробно, если это возможно, о румынском периоде жизни Яна Львослава Беллы. Несколько лет тому назад в соседней с вами Австрийской республике отмечалось столетие присоединения Бургенланда, в связи с чем в рамках программы новогоднего концерта Венского филармонического оркестра под управлением блистательного дирижера современности Рикардо Мути мне довелось услышать фрагменты одного из главных произведений Яна Львослава Беллы под названием «Концертная пьеса в венгерском стиле». Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах об истории написания словацким композитором этого шедевра. И, конечно, я буду очень рад, если вы выделите часть своего эфирного времени и поставите запись концертной пьесы в венгерском стиле в эфире передачи РСИ на русском языке. Подарите, пожалуйста, мне и всем ценителям творчества Яна Львослава Беллы минуты истинного чуда, переносящего за счет немеркнущей партитуры на элегантно украшенные улицы новогодней и по-зимнему красивой Вены. Искренне ваш, Кирилл Сосновский. Кирилл, спасибо вам за чудесное письмо и поздравления с праздником, Днем Словацкого национального восстания. Этот день объединяет все поколения граждан Словакии, и мало кто сомневается в значимости этого события для истории нашей страны. А теперь к вашим вопросам о композиторе Яне Львославе Белле. Это на самом деле словацкий музыкант.

вернуться, да, и приходилось сражаться с повседневностью, средств ни на что не хватало. Поэтому в 1881 году он принял более выгодное материальное предложение на работу в румынском, вернее, на службу в румынском Сибиу, в то время Трансильвания, где стал регентом хора, учителем музыки в реальной школе, дирижером местного музыкального общества «Музыкферайн» и хора «Германия». Работа в этом городе стала пиком его дирижерской карьеры. С 1905 года он поставил 19 опер Бетховена, Вебера, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов с солистами, хором и оркестром, некоторые с 10 репризами, и дирижировал в среднем 4 оркестрово-вокальных концерта классической и романтической музыки в год. Белла переписывался со многими важными личностями, например, с Иоганном Брамсом, Эрнстом Дунани, Робертом Францем, Карлом Гольдмарком, Рихардом Штраусом, который, кстати, дирижировал его оперы «Судьба и идеал» в Айзенахе в 1890 году. В Сибио Белла проработал почти 40 лет, где принял протестантизм и женился на дочери мещанина Августе Луизе Марии Велман. Кирилл, а сейчас я выполняю вашу просьбу. В нашем эфире звучит отрывок из концертной пьесы в венгерском стиле Яна Левослава Беллы. Вся пьеса длится более 10 минут, так что полностью мы не можем ее поставить из-за ограниченности по времени. Исполняет оркестр Словацкой филармонии.

0: Прозвучавшая концертная пьеса в венгерском стиле Яна Левослава Белы занимает важное место в творчестве композитора. Она была написана в Сибиу в 1893 году с намерением исполнить ее в Будапеште под управлением Артура Никиша. Это монументальная венгерская рапсодия с длинным оркестровым вступлением и энергичным инструментальным аллегро, которое вы услышали. И вместе с симфонической поэмой «Судьба и идеал» это произведение относится к вершинам оркестрового творчества Беллы. Другой информации о создании этой конкретной пьесы мне не удалось найти. В соцсетях вопросов не было, только комментарии. Вот, пожалуй, один. На сообщение о том, что в Словакии погода поставила новый температурный рекорд 42,2 градуса Цельсия, подписчик с ником Позорователь написал: «Наверное, можно было яичницу жарить на асфальте». Не пробовали, но, думаем, вполне было можно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. Собственно, без ваших писем и рубрики «Обратная связь» не будет.
1: Радио Словакия International.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радмиром Мишей.

В летних выпусках музыкальных перекрестков мы рассказывали вам, друзья, о словацких летних песнях, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы, отпуска в Словакии более приятными. Сегодня вы услышите последние три песни из этой серии. Первая из них была написана в 1978 году. Ее записала Марика Гомбитова нетрадиционным для себя способом с группой «Тактики». Музыку сочинил участник группы Владо Колинич, а автором текста был Петер Гулдан. Это была последняя песня, родившаяся в результате их сотрудничества, начавшегося в 1977 году с песен «Случайная» и «Зимняя песенка». Их совместная летная песничка, то есть летняя песенка, получила признание в телепрограмме «Наших 9», а также звучала в других телевизионных выступлениях Марики. Однако она так и не была официально выпущена ни на одном носителе до 2024 года, когда Марика включила все три вышеупомянутые песни в сборник «Невиданные рариты», то есть неизданные раритеты, на двух CD. Старшее поколение может помнить ее по трансляции на чехословацком радио. Предлагаем вам ее послушать. Итак, летняя песенка исполняет Марика Гомбитова в сопровождении группы «Тактики».

После летней песни Марики Гомбитовой группы «Тактики» нас ждет энергичная словацкая композиция, которая уже 22 года создает экзотическое настроение и пользуется большой популярностью у публики на концертах. Группа «Empty Smile» выпустила ее в 2004 году на своем 5-м альбоме, название которому она и дала – «Экзотика». Это песня, которая благодаря своему жизнерадостному тексту и энергичной музыке уже много лет является частью почти каждого концерта «Empty Smile». Вместе с другими синглами, такими как «Капелла», «Думаю, это возможно» или «Улыбка и чай», эта песня обеспечила тогда Ивану Таслеру и его группе звание лучшего альбома 2004 года. Она послужила вдохновением для нового альбома «Экзотикана», который стал своего рода ее продолжением и был выпущен 20 лет спустя в 2024 году. Но теперь мы вернемся в 2004 год, и сейчас прозвучит песня «Экзотика» группы «Empty Smile» на слова Влада Карауса.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: В заключение нашего сериала о словацких летних песнях и историях мы оставили, пожалуй, самый молодой летний хит. Песня была написана Матушем Фификом, лидером группы Сам Себо. Очень быстро и на основании всего одного слова. Жизнерадостная и запоминающаяся летняя мелодия. Первым делом автор подумал о Кале, потому что его музыка была ему очень близка, и он высоко ценил его как исполнителя. Матуша отправил певцу демозаписи, и тот сразу же ответил, что ему понравилось, и что он будет работать над ней. Через несколько дней совместная песня вышла в свет. Это самый большой хит группы «Сам Себо» на данный момент, который находится на музыкальной сцене с 2010 года и выпустил уже 5 студийных альбомов. Видеоклип на песню набрал более 10 миллионов просмотров. И вы можете услышать ее сегодня в нашей музыкальной рубрике. Надеемся, что это лето вы провели замечательно. Именно так, как поют об этом группа «Сам Себо» и «Кали». А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша почтовая рубрика «Обратная связь», в которой мы обратимся к вашим письмам, друзья. В рубрике «Музыкальные перекрестки» мы предложим вашему вниманию последнюю часть сериала о летних словацких песнях. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Вот и лето прошло, как пелось в одной популярной песне прошлого века. Как всегда, 1 сентября дети пошли в школу. Правда, на этой неделе учителя их еще не нагружали. Надо же постепенно привыкать к строгому режиму. Да и требовалось время приобрести именно те пособия, которые требует конкретный учитель. Так что на этой неделе еще были переполнены родителями и самими школьниками магазины и отделы канцтоваров, чтобы с понедельника быть, так сказать, во всеоружии. Всем, кто пошел в школу, желаем удачного учебного года и переходим к вашим письмам, уважаемые слушатели. Начнем, пожалуй, с викторины «Живая вода». Вчера вы уже услышали имя победителя 7-го тура, вернее, победительницы. Этот тур был посвящен курорту «Диамант» в Дудинце. Повторю, что в этом туре победила Елена Крылова из Риги, Латвия, с чем ее еще раз с удовольствием поздравляем. Так что, друзья, участвуйте в викторине, можете как минимум выиграть призы от нашей радиостанции, а как максимум поехать на один из словацких курортов. По итогам 7-го тура в Дудинце сможет поехать слушатель английской редакции из США. В случае, если он откажется, сообщим имя альтернативного победителя. Так что еще не все потеряно. Например, на курорт Новый Смоковец в Высоких Татрах отправится наш слушатель Александр Козленко с Украины. Он тоже был альтернативным победителем 6-го тура. А поскольку Фабиан Батисти из Бельгии отказался от поездки, повезло Александру. Желаем ему приятного времяпрепровождения на татранском курорте. А мы ждем ваших ответов, друзья, на вопрос 8-го тура, который прозвучал в субботней программе. В 8-м туре мы рассказали о курорте Брусна, а конкурсный вопрос звучал следующим образом. Сколько целебных источников бьет в курортном парке Брусна? Не откладывая в долгий ящик, присылайте нам свои ответы, друзья. Юрий Гаврилов из Таджикистана, город Турсунзаде, прислал имейл с подтверждением получения приза за победу в 4-м туре викторины «Живая вода». «С большим удовольствием подтверждаю, что я получил приз, две футболки, две пары носков, магнит на холодильник и значок. Большое спасибо вам за такие чудесные сувениры», – пишет Юрий. «Мы рады, что сувениры вам понравились. Продолжайте участвовать в наших викторинах». А сейчас к рапортам. В последние дни нами получены рапорты о прослушивании передач «Радио Словакия Интернешнл» от Карлоса Даниэля да Силвы из Бразилии, муниципалитет Фазенда-Нова, Роба Денбура из города Хайненоорд, Нидерланды, Марека Писа из Польши, деревня Шебня. Квейсел-карты вам уже отправили. Письмо от нашего постоянного слушателя Кирилла Сосновского. Вот что он пишет. «Здравствуйте, дорогие сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Словацкого национального восстания. Как правнук белорусского партизана времен Второй мировой войны Ивана Ивановича Сосновского, я полностью солидарен со словами Татьяны Житниковой о том, что память о борцах-антифашистах должна жить вечно. От себя добавлю, как на земле легендарного Юрая Янышика, воспетого словацкими патриотами-будителями, так и на земле не менее легендарного Костуся Калиновского, первого белорусского патриота-журналиста. Осень – это, пожалуй, самое романтичное время года. Представьте себе только ярко-красочный пожар на Братиславских аллеях и умеренный шум трамвая возле здания редуты, вокруг которого местные кафе наполнены чарующими ароматами кондитерских изделий и венского кофе. В этой связи мне хочется задать вам ряд вопросов, касающихся жизни и творчества словацкого национального композитора Яна Львослава Беллы. В одной из интернет-энциклопедий я прочитала, что ваш гениальный композитор долгие годы жил за пределами исторических словацких земель. Пожалуйста, расскажите более подробно, если это возможно, о румынском периоде жизни Яна Львослава Беллы. Несколько лет тому назад в соседней с вами Австрийской республике отмечалось столетие присоединения Бургенланда, в связи с чем в рамках программы новогоднего концерта Венского филармонического оркестра под управлением блистательного дирижера современности Рикардо Мути мне довелось услышать фрагменты одного из главных произведений Яна Львослава Беллы под названием «Концертная пьеса в венгерском стиле». Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах об истории написания словацким композитором этого шедевра. И, конечно, я буду очень рад, если вы выделите часть своего эфирного времени и поставите запись концертной пьесы в венгерском стиле в эфире передачи РСИ на русском языке. Подарите, пожалуйста, мне и всем ценителям творчества Яна Львослава Беллы минуты истинного чуда, переносящего за счет немеркнущей партитуры на элегантно украшенные улицы новогодней и по-зимнему красивой Вены. Искренне ваш, Кирилл Сосновский. Кирилл, спасибо вам за чудесное письмо и поздравления с праздником, Днем Словацкого национального восстания. Этот день объединяет все поколения граждан Словакии, и мало кто сомневается в значимости этого события для истории нашей страны. А теперь к вашим вопросам о композиторе Яне Львославе Белле. Это на самом деле словацкий музыкальный гений. Композитор, хормейстер, дирижер, органист, преподаватель музыки и публицист в одном лице. Он оставил нам музыкальное наследие в виде более чем 200 произведений, включая единственную оперу «Ковач Виланд». Это произведение считается первой оперой словацкого композитора. И в этом году мы также отметили 95-летие ее мировой премьеры 28 апреля 1926 года на сцене Словацкого национального театра. Я не буду останавливаться на биографии композитора, поскольку Кирилл спрашивает нас о румынском периоде его жизни, поэтому буду придерживаться этой темы. С 1869 года Белла служил регентом хора и городским дирижером в Кремнице, где его таланту было негде развернуться, да, и приходилось сражаться с повседневностью, средств ни на что не хватало. Поэтому в 1881 году он принял более выгодное материальное предложение на работу в румынском, вернее, на службу в румынском Сибио, в то время Трансильвания, где стал регентом хора, учителем музыки в реальной школе, дирижером местного музыкального общества «Музикферайн» и хора «Германия». Работа в этом городе стала пиком его дирижерской карьеры. С 1905 года он поставил 19 опер Бетховена, Вебера, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов с солистами, хором и оркестром, некоторые с 10 репризами, и

Прозвучавшая концертная пьеса в венгерском стиле Яна Левослава Белы занимает важное место в творчестве композитора. Она была написана в Сибиу в 1893

0: 2023 году с намерением исполнить ее в Будапеште под управлением Артура Никиша. Это монументальная венгерская рапсодия с длинным оркестровым вступлением и энергичным инструментальным аллегро, который вы услышали. И вместе с симфонической поэмой «Судьба и идеал» это произведение относится к вершинам оркестрового творчества Беллы. Другой информации о создании этой конкретной пьесы мне не удалось найти. В соцсетях вопросов не было, только комментарии. Вот, пожалуй, один. На сообщение о том, что в Словакии погода поставила новый температурный рекорд 42,2 градуса Цельсия, подписчик с ником «Позорователь» написал: «Наверное, можно было яичницу жарить на асфальте». Не пробовали, но, думаем, вполне было можно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. Собственно, без ваших писем и рубрики «Обратная связь» не будет.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радмиром Мишей.

В летних выпусках музыкальных перекрестков мы рассказывали вам, друзья, о словацких летних песнях, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы, отпуска в Словакии более приятными. Сегодня вы услышите последние три песни из этой серии. Первая из них была написана в 1978 году. Ее записала Марика Гумбитова нетрадиционным для себя способом с группой «Тактики». Музыку сочинил участник группы Влада Колинич, а автором текста был Петер Гулдан. Это была последняя песня, родившаяся в результате их сотрудничества, начавшегося в 1977 году с песен «Случайная» и «Зимняя песенка». Их совместная летняя песенка, то есть летняя песенка, получила признание в телепрограмме «Наших 9», а также звучала в других телевизионных выступлениях Марики. Однако она так и не была официально выпущена ни на одном носителе до 2024 года, когда Марика включила все три вышеупомянутые песни в сборник «Невиданные рариты», то есть неизданные раритеты, на двух CD. Старшее поколение может помнить ее по трансляции на чехословацком радио. Предлагаем вам ее послушать. Итак, летняя песенка исполняет Марика Гумбитова в сопровождении группы «Так».

После летней песни Марики Гомбитовой группы «Тактики» нас ждет энергичная словацкая композиция, которая уже 22 года создает экзотическое настроение и пользуется большой популярностью у публики на концертах. Группа «Empty Smile» выпустила ее в 2004 году на своем 5-м альбоме, название которому она и дала – «Экзотика». Это песня, которая благодаря своему жизнерадостному тексту и энергичной музыке уже много лет является частью почти каждого концерта «Empty Smile». Вместе с другими синглами, такими как «Капелла», «Думаю, это возможно» или «Улыбка и чай», эта песня обеспечила тогда Ивану Таслеру и его группе звание лучшего альбома 2004 года. Она послужила вдохновением для нового альбома «Экзотикана», который стал своего рода ее продолжением и был выпущен 20 лет спустя в 2024 году. Ну, а теперь мы вернемся в 2004 год, и сейчас прозвучит песня «Экзотика» группы «Empty Smile» на слова Влада Карауса.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: В заключение нашего сериала о словацких летних песнях и историях мы оставили, пожалуй, самый молодой летний хит. Песня была написана Матушем Фификом, лидером группы Сам Себо. Очень быстро и на основании всего одного слова. Жизнерадостная и запоминающаяся летняя мелодия. Первым делом автор подумал о Кале, потому что его музыка была ему очень близка, и он высоко ценил его как исполнителя. Матуша отправил певцу демозаписи, и тот сразу же ответил, что ему понравилось, и что он будет работать над ней. Через несколько дней совместная песня вышла в свет. Это самый большой хит группы Сам Себо на данный момент, который находится на музыкальной сцене с 2010 года и выпустил уже 5 студийных альбомов. Видеоклип на песню набрал более 10 миллионов просмотров. И вы можете услышать ее сегодня в нашей музыкальной рубрике. Надеемся, что это лето вы провели замечательно. Именно так, как поют об этом группа Сам Себо и Кали. А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта RSI, russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша почтовая рубрика «Обратная связь», в которой мы обратимся к вашим письмам, друзья. В рубрике «Музыкальные перекрестки» мы предложим вашему вниманию последнюю часть сериала о летних словацких песнях. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Вот и лето прошло, как пелось в одной популярной песне прошлого века. Как всегда, 1 сентября дети пошли в школу. Правда, на этой неделе учителя их еще не нагружали. Надо же постепенно привыкать к строгому режиму. Да и требовалось время приобрести именно те пособия, которые требует конкретный учитель. Так что на этой неделе еще были переполнены родителями и самими школьниками магазины и отделы канцтоваров, чтобы с понедельника быть, так сказать, во всеоружии. Всем, кто пошел в школу, желаем удачного учебного года и переходим к вашим письмам, уважаемые слушатели. Начнем, пожалуй, с викторины «Живая вода». Вчера вы уже услышали имя победителя 7-го тура, вернее, победительницы. Этот тур был посвящен курорту «Диамант» в Дудинце. Повторю, что в этом туре победила Елена Крылова из Риги, Латвия, с чем ее еще раз с удовольствием поздравляем. Так что, друзья, участвуйте в викторине, можете как минимум выиграть призы от нашей радиостанции, а как максимум поехать на один из словацких курортов. По итогам 7-го тура в Дудинце сможет поехать слушатель английской редакции из США. В случае, если он откажется, сообщим имя альтернативного победителя. Так что еще не все потеряно. Например, на курорт Новый Смоковец в Высоких Татрах отправится наш слушатель Александр Козленко с Украины. Он тоже был альтернативным победителем 6-го тура. А поскольку Фабиен Батисти из Бельгии отказался от поездки, повезло Александру. Желаем ему приятного времяпрепровождения на татранском курорте. А мы ждем ваших ответов, друзья, на вопрос 8-го тура, который прозвучал в субботней программе. В 8-м туре мы рассказали о курорте Брусна, а конкурсный вопрос звучал следующим образом. Сколько целебных источников бьет в курортном парке Брусна? Не откладывая в долгий ящик, присылайте нам свои ответы, друзья. Юрий Гаврилов из Таджикистана, город Турсунзаде, прислал имейл с подтверждением получения приза за победу в 4-м туре викторины «Живая вода». «С большим удовольствием подтверждаю, что я получил приз, две футболки, две пары носков, магнитный холодильник и значок. Большое спасибо вам за такие чудесные сувениры», – пишет Юрий. «Мы рады, что сувениры вам понравились. Продолжайте участвовать в наших викторинах». А сейчас к рапортам. В последние дни нами получены рапорты о прослушивании передач «Радио Словакия Интернешнл» от Карлоса Даниэля да Силвы из Бразилии, муниципалитет Фазенда-Нова, Роба Денбура из города Хайненоорд, Нидерланды, Марека Писа из Польши, деревня Шебня. Квейсел-карты вам уже отправили. Письмо от нашего постоянного слушателя Кирилла Сосновского. Вот что он пишет. «Здравствуйте, дорогие сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Словацкого национального восстания. Как правнук белорусского партизана времен Второй мировой войны Ивана Ивановича Сосновского, я полностью солидарен со словами Татьяны Житниковой о том, что память о борцах-антифашистах должна жить вечно. От себя добавлю, как на земле легендарного Юрая Янышика, воспетого словацкими патриотами-будителями, так и на земле не менее легендарного Костуся Калиновского, первого белорусского патриота-журналиста. Осень – это, пожалуй, самое романтичное время года. Представьте себе только ярко-красочный пожар на Братиславских аллеях и умеренный шум трамвая возле здания редуты, вокруг которого местные кафе наполнены чарующими ароматами кондитерских изделий и венского кофе. В этой связи мне хочется задать вам ряд вопросов, касающихся жизни и творчества словацкого национального композитора Яна Львослава Беллы. В одной из интернет-энциклопедий я прочитала, что ваш гениальный композитор долгие годы жил за пределами исторических словацких земель. Пожалуйста, расскажите более подробно, если это возможно, о румынском периоде жизни Яна Львослава Беллы. Несколько лет тому назад в соседней с вами Австрийской республике отмечалось столетие присоединения Бургенланда, в связи с чем в рамках программы новогоднего концерта Венского филармонического оркестра под управлением блистательного дирижера современности Рикардо Мути мне довелось услышать фрагменты одного из главных произведений Яна Львослава Беллы под названием «Концертная пьеса в венгерском стиле». Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах об истории написания словацким композитором этого шедевра. И, конечно, я буду очень рад, если вы выделите часть своего эфирного времени и поставите запись концертной пьесы в венгерском стиле в эфире передачи РСИ на русском языке. Подарите, пожалуйста, мне и всем ценителям творчества Яна Львослава Беллы минуты истинного чуда, переносящего за счет немеркнущей партитуры на элегантно украшенные улицы новогодней и по-зимнему красивой Вены. Искренне ваш, Кирилл Сосновский. Кирилл, спасибо вам за чудесное письмо и поздравления с праздником, Днем Словацкого национального восстания. Этот день объединяет все поколения граждан Словакии, и мало кто сомневается в значимости этого события для истории нашей страны. А теперь к вашим вопросам о композиторе Яне Львославе Белле. Это на самом деле словацкий музыкальный гений. Композитор, хормейстер, дирижер, органист, преподаватель музыки и публицист в одном лице. Он оставил нам музыкальное наследие в виде более чем 200 произведений, включая единственную оперу «Ковач Виланд». Это произведение считается первой оперой словацкого композитора. И в этом году мы также отметили 95-летие ее мировой премьеры 28 апреля 1926 года на сцене Словацкого национального театра. Я не буду останавливаться на биографии композитора, поскольку Кирилл спрашивает нас о румынском периоде его жизни, поэтому буду придерживаться этой темы. С 1869 года Белла служил регентом хора и городским дирижером в Кремнице, где его таланту было негде развернуться, да, и приходилось сражаться с повседневностью, средств ни на что не хватало. Поэтому в 1881 году он принял более выгодное материальное предложение на работу в румынском, вернее, на службу в румынском Сибио, в то время Трансильвания, где стал регентом хора, учителем музыки в реальной школе, дирижером местного музыкального общества «Музыкферайн» и хора «Германия». Работа в этом городе стала пиком его дирижерской карьеры. С 1905 года он поставил 19 опер Бетховена, Вебера, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов с солистами, хором и оркестром, некоторые с 10 репризами, и дирижировал в среднем 4 оркестрово-вокальных концерта классической и романтической музыки в год. Белла переписывался со многими важными личностями, например, с Иоганном Брамсом, Эрнстом Дунани, Робертом Францем, Карлом Гольдмарком, Рихардом Штраусом, который, кстати, дирижировал его оперой «Судьба и идеал» в Айзенахе в 1890 году. В Сибио Белла проработал почти 40 лет, где принял протестантизм и женился на дочери мещанина Августе Луизе Марии Велман. Кирилл, а сейчас я выполняю вашу просьбу. В нашем эфире звучит отрывок из концертной пьесы в венгерском стиле Яна Львослава Беллы. Вся пьеса длится более 10 минут, так что полностью мы не можем ее поставить из-за ограниченности по времени. Исполняет оркестр Словацкой филармонии.

0: Прозвучавшая концертная пьеса в венгерском стиле Яна Левослава Белы занимает важное место в творчестве композитора. Она была написана в Сибиу в 1893 году с намерением исполнить ее в Будапеште под управлением Артура Никиша. Это монументальная венгерская рапсодия с длинным оркестровым вступлением и энергичным инструментальным аллегро, которое вы услышали. И вместе с симфонической поэмой «Судьба и идеал» это произведение относится к вершинам оркестрового творчества Беллы. Другой информации о создании этой конкретной пьесы мне не удалось найти. В соцсетях вопросов не было, только комментарии. Вот, пожалуй, один. На сообщение о том, что в Словакии погода поставила новый температурный рекорд 42,2 градуса Цельсия, подписчик с ником «Позорователь» написал: «Наверное, можно было яичницу жарить на асфальте». Не пробовали, но, думаем, вполне было можно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. Собственно, без ваших писем и рубрики «Обратная связь» не будет.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радмиром Мишей.

В летних выпусках музыкальных перекрестков мы рассказывали вам, друзья, о словацких летних песнях, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы, отпуска в Словакии более приятными. Сегодня вы услышите последние три песни из этой серии. Первая из них была написана в 1978 году. Ее записала Марика Гумбитова нетрадиционным для себя способом с группой «Тактики». Музыку сочинил участник группы Влад Окулинич, а автором текста был Петер Гулдан. Это была последняя песня, родившаяся в результате их сотрудничества, начавшегося в 1977 году с песен «Случайная» и «Зимняя песенка». Их совместная летняя песенка, то есть летняя песенка, получила признание в телепрограмме «Наших 9», а также звучала в других телевизионных выступлениях Марики. Однако она так и не была официально выпущена ни на одном носителе до 2024 года, когда Марика включила все три вышеупомянутые песни в сборник «Невиданные рариты», то есть неизданные раритеты, на двух CD. Старшее поколение может помнить ее по трансляции на чехословацком радио. Предлагаем вам ее послушать. Итак, летняя песенка исполняет Марика Гумбитова в сопровождении группы «Тактики».

После летней песни Марики Гомбитовой группы «Тактики» нас ждет аналогичная словацкая композиция, которая уже 22 года создает экзотическое настроение и пользуется большой популярностью у публики на концертах. Группа «Anti Smile» выпустила ее в 2004 году на своем 5-м альбоме, название которому она и дала – «Экзотика». Эта песня, которая благодаря своему жизнерадостному тексту и энергичной музыке уже много лет является частью почти каждого концерта «Anti Smile». Вместе с другими синглами, такими как «Капелла», «Думаю, это возможно» или «Улыбка и чай», эта песня обеспечила тогда Ивану Таслеру и его группе звание лучшего альбома 2004 года. Она послужила вдохновением для нового альбома «Экзотикана», который стал своего рода ее продолжением и был выпущен 20 лет спустя в 2024 году. Но теперь мы вернемся в 2004 год, и сейчас прозвучит песня «Экзотика» группы «Anti Smile» на слова Влада Карауса.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: В заключение нашего сериала о словацких летних песнях и историях мы оставили, пожалуй, самый молодой летний хит. Песня была написана Матушем Фификом, лидером группы Сам Себоу. Очень быстро и на основании всего одного слова. Жизнерадостная и запоминающаяся летняя мелодия. Первым делом автор подумал о Кале, потому что его музыка была ему очень близка, и он высоко ценил его как исполнителя. Матуша отправил певцу демозаписи, и тот сразу же ответил, что ему понравилось, и что он будет работать над ней. Через несколько дней совместная песня вышла в свет. Это самый большой хит группы «Сам Себоу» на данный момент, который находится на музыкальной сцене с 2010 года и выпустил уже 5 студийных альбомов. Видеоклип на песню набрал более 10 миллионов просмотров. И вы можете услышать ее сегодня в нашей музыкальной рубрике. Надеемся, что это лето вы провели замечательно. Именно так, как поют об этом группа «Сам Себоу» и «Кали». А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдулла Рут. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша почтовая рубрика «Обратная связь», в которой мы обратимся к вашим письмам, друзья. В рубрике «Музыкальные перекрестки» мы предложим вашему вниманию последнюю часть сериала о летних словацких песнях. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Вот и лето прошло, как пелось в одной популярной песне прошлого века. Как всегда, 1 сентября дети пошли в школу. Правда, на этой неделе учителя их еще не нагружали. Надо же постепенно привыкать к строгому режиму. Да и требовалось время приобрести именно те пособия, которые требует конкретный учитель. Так что на этой неделе еще были переполнены родителями и самими школьниками магазины и отделы канцтоваров, чтобы с понедельника быть, так сказать, во всеоружии. Всем, кто пошел в школу, желаем удачного учебного года и переходим к вашим письмам, уважаемые слушатели. Начнем, пожалуй, с викторины «Живая вода». Вчера вы уже услышали имя победителя 7-го тура, вернее, победительницы. Этот тур был посвящен курорту «Диамант» в Дудинце. Повторю, что в этом туре победила Елена Крылова из Риги, Латвия, с чем ее еще раз с удовольствием поздравляем. Так что, друзья, участвуйте в викторине, можете как минимум выиграть призы от нашей радиостанции, а как максимум поехать на один из словацких курортов. По итогам 7-го тура в Дудинце сможет поехать слушатель английской редакции из США. В случае, если он откажется, сообщим имя альтернативного победителя. Так что еще не все потеряно. Например, на курорт Новый Смоковец в Высоких Татрах отправится наш слушатель Александр Козленко с Украины. Он тоже был альтернативным победителем 6-го тура. А поскольку Фабиан Батисти из Бельгии отказался от поездки, повезло Александру. Желаем ему приятного времяпрепровождения на татранском курорте. А мы ждем ваших ответов, друзья, на вопрос 8-го тура, который прозвучал в субботней программе. В 8-м туре мы рассказали о курорте Брусна, а конкурсный вопрос звучал следующим образом. Сколько целебных источников бьет в курортном парке Брусна? Не откладывая в долгий ящик, присылайте нам свои ответы, друзья. Юрий Гаврилов из Таджикистана, город Турсунзаде, прислал имейл с подтверждением получения приза за победу в 4-м туре викторины «Живая вода». «С большим удовольствием подтверждаю, что я получил приз, две футболки, две пары носков, магнитный холодильник и значок. Большое спасибо вам за такие чудесные сувениры», – пишет Юрий. «Мы рады, что сувениры вам понравились. Продолжайте участвовать в наших викторинах». А сейчас к рапортам. В последние дни нами получены рапорты о прослушивании передач «Радио Словакия Интернешнл» от Карлоса Даниэля да Силвы из Бразилии, муниципалитет Фазенда-Нова, Роба Денбура из города Хайненоорд, Нидерланды, Марека Писа из Польши, деревня Шебня. Квейсел-карты вам уже отправили. Письмо от нашего постоянного слушателя Кирилла Сосновского. Вот что он пишет. «Здравствуйте, дорогие сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Словацкого национального восстания. Как правнук белорусского партизана времен Второй мировой войны Ивана Ивановича Сосновского, я полностью солидарен со словами Татьяны Житниковой о том, что память о борцах-антифашистах должна жить вечно. От себя добавлю, как на земле легендарного Юрая Янышика, воспетого словацкими патриотами-будителями, так и на земле не менее легендарного Костуся Калиновского, первого белорусского патриота-журналиста. Осень – это, пожалуй, самое романтичное время года. Представьте себе только ярко-красочный пожар на Братиславских аллеях и умеренный шум трамвая возле здания редуты, вокруг которого местные кафе наполнены чарующими ароматами кондитерских изделий и венского кофе. В этой связи мне хочется задать вам ряд вопросов, касающихся жизни и творчества словацкого национального композитора Яна Львослава Беллы. В одной из интернет-энциклопедий я прочитала, что ваш гениальный композитор долгие годы жил за пределами исторических словацких земель. Пожалуйста, расскажите более подробно, если это возможно, о румынском периоде жизни Яна Львослава Беллы. Несколько лет тому назад в соседней с вами Австрийской республике отмечалось столетие присоединения Бургенланда, в связи с чем в рамках программы новогоднего концерта Венского филармонического оркестра под управлением блистательного дирижера современности Рикардо Мути мне довелось услышать фрагменты одного из главных произведений Яна Львослава Беллы под названием «Концертная пьеса в венгерском стиле». Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах об истории написания словацким композитором этого шедевра. И, конечно, я буду очень рад, если вы выделите часть своего эфирного времени и поставите запись концертной пьесы в венгерском стиле в эфире передачи РСИ на русском языке. Подарите, пожалуйста, мне и всем ценителям творчества Яна Львослава Беллы минуты истинного чуда, переносящего за счет немеркнущей партитуры на элегантно украшенные улицы новогодней и по-зимнему красивой Вены. Искренне ваш, Кирилл Сосновский. Кирилл, спасибо вам за чудесное письмо и поздравления с праздником, Днем Словацкого национального восстания. Этот день объединяет все поколения граждан Словакии, и мало кто сомневается в значимости этого события для истории нашей страны. А теперь к вашим вопросам о композиторе Яне Львославе Белле. Это на самом деле словацкий музыкальный гений. Композитор, хормейстер, дирижер, органист, преподаватель музыки и публицист в одном лице. Он оставил нам музыкальное наследие в виде более чем 200 произведений, включая единственную оперу «Ковач Виланд». Это произведение считается первой оперой словацкого композитора. И в этом году мы также отметили 95-летие ее мировой премьеры 28 апреля 1926 года на сцене Словацкого национального театра. Я не буду останавливаться на биографии композитора, поскольку Кирилл спрашивает нас о румынском периоде его жизни, поэтому буду придерживаться этой темы. С 1869 года Белла служил регентом хора и городским дирижером в Кремнице, где его таланту было негде развернуться, да, и приходилось сражаться с повседневностью, средств ни на что не хватало. Поэтому в 1881 году он принял более выгодное материальное предложение на работу в румынском, вернее, на службу в румынском Сибио, в то время Трансильвания, где стал регентом хора, учителем музыки в реальной школе, дирижером местного музыкального общества «Музикферайн» и хора «Германия». Работа в этом городе стала пиком его дирижерской карьеры. С 1905 года он поставил 19 опер Бетховена, Вебера, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов с солистами, хором и оркестром, некоторые с 10 репризами, и дирижировал в среднем 4 оркестрово-вокальных концерта классической и романтической музыки в год. Белла переписывался со многими важными личностями, например, с Иоганном Брамсом, Эрнстом Дунани, Робертом Францем, Карлом Гольдмарком, Рихардом Штраусом, который, кстати, дирижировал его оперой «Судьба и идеал» в Айзенахе в 1890 году. В Сибио Белла проработал почти 40 лет, где принял протестантизм и женился на дочери мещанина Августе Луизе Марии Велман. Кирилл, а сейчас я выполняю вашу просьбу. В нашем эфире звучит отрывок из концертной пьесы в венгерском стиле Яна Львослава Беллы. Вся пьеса длится более 10 минут, так что полностью мы не можем ее поставить из-за ограниченности по времени. Исполняет оркестр Словацкой филармонии.

0: Прозвучавшая концертная пьеса в венгерском стиле Яна Левослава Белы занимает важное место в творчестве композитора. Она была написана в Сибиу в 1893 году с намерением исполнить ее в Будапеште под управлением Артура Никиша. Это монументальная венгерская рапсодия с длинным оркестровым вступлением и энергичным инструментальным аллегро, который вы услышали. И вместе с симфонической поэмой «Судьба и идеал» это произведение относится к вершинам оркестрового творчества Беллы. Другой информации о создании этой конкретной пьесы мне не удалось найти. В соцсетях вопросов не было, только комментарии. Вот, пожалуй, один. На сообщение о том, что в Словакии погода поставила новый температурный рекорд 42,2 градуса Цельсия, подписчик с ником Позорователь написал: «Наверное, можно было яичницу жарить на асфальте». Не пробовали, но, думаем, вполне было можно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. Собственно, без ваших писем и рубрики «Обратная связь» не будет.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радмиром Мишей.

В летних выпусках музыкальных перекрестков мы рассказывали вам, друзья, о словацких летних песнях, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы, отпуска в Словакии более приятными. Сегодня вы услышите последние три песни из этой серии. Первая из них была написана в 1978 году. Ее записала Марика Гомбитова нетрадиционным для себя способом с группой «Тактики». Музыку сочинил участник группы Влада Колинич, а автором

текста был Петер Гулдан. Это была последняя песня, родившаяся в результате их сотрудничества, начавшегося в 1977 году с песен «Случайная» и «Зимняя песенка». Их совместная летняя песенка, то есть летняя песенка, получила признание в телепрограмме «Наших 9», а также звучала в других телевизионных выступлениях Марики. Однако она так и не была официально выпущена ни на одном носителе до 2024 года, когда Марика включила все три вышеупомянутые песни в сборник «Невиданные рариты», то есть «Неизданные раритеты» на двух CD. Старшее поколение может помнить ее по трансляции на чехословацком радио. Предлагаем вам ее послушать. Итак, летняя песенка исполняет Марика Гомбитова в сопровождении группы «Тактики».

После летней песни Марики Гомбитовой группы «Тактики» нас ждет аналогичная словацкая композиция, которая уже 22 года создает экзотическое настроение и пользуется большой популярностью у публики на концертах. Группа «Empty Smile» выпустила ее в 2004 году на своем 5-м альбоме, название которому она и дала «Экзотика». Это песня, которая благодаря своему жизнерадостному тексту и энергичной музыке уже много лет является частью почти каждого концерта «Empty Smile». Вместе с другими синглами, такими как «Капелла», «Думаю, это возможно» или «Улыбка и чай», эта песня обеспечила тогда Ивану Таслеру и его группе звание лучшего альбома 2004 года. Она послужила вдохновением для нового альбома «Экзотикана», который стал своего рода ее продолжением и был выпущен 20 лет спустя в 2024 году. Но теперь мы вернемся в 2004 год, и сейчас прозвучит песня «Экзотика» группы «Empty Smile» на слова Влада Карауса.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: В заключение нашего сериала о словацких летних песнях и историях мы оставили, пожалуй, самый молодой летний хит. Песня была написана Матушем Фификом, лидером группы Сам Себоу. Очень быстро и на основании всего одного слова. Жизнерадостная и запоминающаяся летняя мелодия. Первым делом автор подумал о Кале, потому что его музыка была ему очень близка, и он высоко ценил его как исполнителя. Матуша отправил певцу демозаписи, и тот сразу же ответил, что ему понравилось, и что он будет работать над ней. Через несколько дней совместная песня вышла в свет. Это самый большой хит группы «Сам Себоу» на данный момент, который находится на музыкальной сцене с 2010 года и выпустил уже 5 студийных альбомов. Видеоклип на песню набрал более 10 миллионов просмотров. И вы можете услышать ее сегодня в нашей музыкальной рубрике. Надеемся, что это лето вы провели замечательно. Именно так, как поют об этом группа «Сам Себоу» и «Кали». А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.